0: храмы, в частности, монастырь Вардзия. Здесь, рядом с большой церковью в скале, где сохранился фресковый портрет царицы Тамары, находились и ее комнаты, где царица провела последние годы жизни. Современник царицы Тамары, знаменитый поэт Шатар Руставели, посвятил ей свою поэму «Витязь в тигровой шкуре». Место погребения царицы Тамары неизвестно. Предание гласит, что она сама завещала похоронить ее тайно. Поэтому из храма Светицховели в ночь похорон вышли 7 похоронных процессий и разъехались в разные концы страны. Есть предположение, что ее прах был перевезен в Иерусалимский крестовый монастырь, поскольку царица дала обещание совершить паломничество в Иерусалим, но не смогла его исполнить при жизни. 14 мая отмечается День памяти грузинской царицы Тамары.
1: След в истории.

Если жил когда-либо такой человек, который был призван Господом терпеть неудачи, то этим человеком непременно был пророк Иеремия. Родившись в семье священника Хилкии, он вырос и жил в маленькой деревне Анафов, находившейся в 4 километрах к северо-востоку от Иерусалима. Его жизнь ничем не отличалась от его односельчан до тех пор, пока он не услышал голоса Божьего, призвавшего его к служению. С этого времени его имя попало в историю. По всей вероятности, Иеремии было около 20 лет, когда Господь сказал ему: «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Был ли Иеремия взволнован Божьим приглашением стать его пророком? Да, потому что он сразу же стал отговариваться. «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Однако волнение Иеремии было успокоено словами великого обещания: «Я с тобою, чтобы избавлять тебя». После чего Господь коснулся своей рукой его уст и послал призывать людей к покаянию. Жизнь Иеремии – это пример явных контрастов. Темные дни пронизываются ярким светом Божьего вмешательства. В то время как мир процветал, Иеремия претерпевал неудачи. Конечно же, Господь призвал его к выполнению весьма трудной задачи – убедить иудейский народ в том, что они направляются к погибели, оказывая сопротивление возрастающей силе Вавилона на Древнем Востоке. По крайней мере, за 20 лет до того, как израильский народ пал духом, Иеремия во всеуслышание произнес резкую обличительную речь против уныния. Это сделал тот, кто сам имел так много врагов, кого столь сильно ненавидели, что обвинили в предательстве. Это был тот, кого неоднократно избивали и сажали в тюрьму, и у кого было всего лишь несколько друзей. Предупреждение гибели нации никогда не было легкой задачей, но для Иеремии это было особенно трудно, потому что Господь запретил ему иметь жену и семью. Этот человек был настолько неугоден правительству, что однажды царь Иоаким, взяв нож, часть за частью отрезал от свитка с пророчествами Иеремии и бросал эти куски папируса в огонь до тех пор, пока не сжег всю рукопись. Пророчество Иеремии обнаруживает нежного, чувствительного и заботливого человека, который очень любил свою страну и еще больше любил Бога, человека, который ощущал на себе все руководство Божье и был абсолютно убежден в том, что если израильский народ ухватится за соломинку Божьей милости, он будет спасен от уничтожения. Однако Иеремия также придерживался своей точки зрения о том, что разрушение и уничтожение, безусловно, произойдет, если люди полностью не изменятся и не покаются в своих грехах. С непоколебимой решимостью он проявлял верность своему призванию, но вместе с тем оплакивал своих приговоренных к смерти земляков, когда они отвергали волю Божию относительно их судьбы. Если бы Иеремия жил в наши дни, он, несомненно, обратился бы к мировым лидерам точно так же, как и в свое время, потому что его прямота была подобна шлифующему напильнику, который двигался против шероховатости греха. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто знает его. Отношения, которые Иеремия имел с Богом, придавали ему сил выполнить то, к чему призвал его Господь. Он знал, что Господь был с ним, несмотря на то, что его свидетельство не пользовалось популярностью в его народе. Господь и сегодня дает нам таких людей, как Иеремия, которые, подобно граниту, противостоят тенденциям всего мира и с твердостью и упорством придерживаются воли Всемогущего.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Счастливы бедные ради Господа, Царство Небес для них. Счастливы те, что скорбят, Бог их утешит. Счастливы кроткие, Бог им отдаст во владение землю. Счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней. Жажду их Бог утолит. Счастливы милосердные, и к ним будет Бог милосерд. Счастливы те, у кого чистое сердце, они Бога увидят. Счастливы те, что добиваются мира, Бог назовет их своими сынами. Счастливы те, кого гонят за исполнение воли Господней. Царство Небес для них».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Друзья, всем привет! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. Сегодня у нас будет необычный выпуск. Мы поговорим об оскароносном мюзикле далекого 98-го «Принц Египта». I am a sovereign prince of Egypt, a son of the proud history that's shown, heads turn everyone. Однажды в Голливуде встретились три приятеля – режиссер Стивен Спилберг и продюсеры Джеффри Катценберг и Дэвид Геффин. Они мечтали создать сильную анимационную картину, не похожую на детские сказки Диснея. Что-то мощное о человеческом духе, торжестве добра над злом и при этом что-то очень музыкальное. Спилберг предложил взять за основу историю Моисея. Все согласились. Кстати, так и появилась студия DreamWorks. Для создания музыки как главного движущего элемента картины был приглашен без преувеличения гений нашего времени Ханс Циммер. Да-да, тот самый автор музыки «Короля Льва», «Перл-Харбор», «Начало», «Дюна», «Пираты Карибского моря» и многих других фильмов. После выхода самой картины в 98 году свет увидел и музыкальный альбом с официальным саундтреком, и его я слушал, наверное, сотни раз. Вступительная композиция «Deliverus» до сих пор бросает меня в мурашки. Тревожные барабаны, страдания и угнетения в мужском хоре и тонкий лучик надежды и несгибаемая воля к жизни в голосах Офры Хазы и Эден Ригель — все это незабываемое переживание.

0: А колдовской батл египетских волхвов «Playing with the Big Boys» в исполнении Стива Мартина и Мартина Шорта жутко и комедийно одновременно. Как это у них получилось?
1: You're playing with the big boys now.
0: Но сегодня мы послушаем финальную песню «When You Believe». Причем именно ту, которая звучит в мультфильме и исполнена актрисами, дублирующими оригинальный фильм. Это Мишель Пфайфер и Салли Дворски. А вам домашнее задание — переслушать весь саундтрек, а может быть и фильм с семьей посмотреть. Поверьте, не пожалеете.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

греческая традиция устраивать на Пасху фейерверки приобрела в городе Вронтадос на острове Хиос весьма оригинальную форму. Здесь на Пасху ежегодно происходит ракетная перестрелка между сторонниками двух соперничающих между собой церквей, которые своими ракетами стараются поразить купол церкви противника. На следующий день производится подсчет числа попаданий в каждый из куполов и определяется победитель очередного противостояния.

0: Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 18 глава, 19 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Это очень интересные слова, которые сказал наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Если смотреть в контексте, то данные слова – это часть того наставления, которое Иисус адресовал своим ученикам. И в этом наставлении есть много тем, которые Иисус поднимает, но именно вот в этом стихе Он говорит о молитве. И в сегодняшнем размышлении я хочу поделиться с вами тремя ключами, которые я увидел в словах нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. И первый ключ – это соединение. Иисус говорит, что если двое из вас… Данные слова были адресованы к ученикам Иисуса, которые следовали за Ним. И здесь Он говорит к ним, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, первое, что необходимо, это соединение. Если смотреть, с чего началось наставление Христа, то в самом начале 18 главы ученики Иисуса подошли к Нему с вопросом, кто больше в Божьем Царстве. Из Евангелия мы знаем, что у учеников была конкуренция между собой. Они хотели знать, кто больше, кто первый, кто будет по правую руку, а кто по левую. То есть они имели между собой некое разделение. Но Иисус говорит, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, нужно не разделение, а соединение. А это значит, что необходимо не возвышаться над другими и не стараться занимать главенствующую позицию, а наоборот, необходимо почитать другого высшим себя. И на самом деле разделение – это то, что блокирует ответ на молитву, которую мы возносим к Богу. Пастор Джон МакАртур однажды сказал, «Молитва – это выражение зависимости от Бога, который есть любовь. Если в вашем сердце живет разделение и горечь по отношению к другим, вы действуете прямо противоположно Божьей природе, и Он не станет соучастником вашего эгоизма». То есть для того, чтобы видеть в своей жизни ответы на молитвы, нам нужно соединиться с другими учениками Христа, соединиться с нашими братьями и сестрами в наших церквях. Второй ключ, открывающий двери Божьих ответов, который я увидел в словах Иисуса, это согласие. Иисус говорит, что если двое из вас согласятся. Греческое слово «согласятся», которое использует Матфей, имеет значение соглашаться, договариваться, быть единодушным, быть в гармонии. То есть Иисус говорит о том, что необходимо не просто соединиться, но также и согласиться. То есть для того, чтобы видеть ответ на молитву, нам нужно не только соединение, но также и согласие. А соединение и согласие, по сути, являются основанием единства. И именно единство – это то, на что особенно реагирует Бог. Если мы будем читать Священное Писание, то там достаточно много мы видим призывов именно к единству. Например, Иисус в своей молитве к Отцу в 17 главе Иоанна говорит такие слова. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». А апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам написал, «Со всяким смиренномудрением и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Слова Христа и слова Павла призывают нас к единству, потому что именно единство является одним из гарантов ответов на наши молитвы. Тот же Джон МакАртур, которого я уже цитировал сегодня, однажды сказал, «Бог отвечает на коллективную молитву церкви не потому, что его впечатляет количество людей, а потому что его восхищает их единство. Единство общины отражает совершенство Троицы. И на это отображение Бог всегда посылает свое благословение». И третий ключ, открывающий двери для Божьих ответов, который я увидел здесь, в этих словах Христа, это смирение. Иисус говорит, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле. То есть Иисус говорит, что необходимо не только соединиться, не только согласиться, но также и просить. И вот слово «просить» – это греческое слово, которое употребляется в контексте, когда низший просит у высшего. То есть Иисус говорит, что для того, чтобы получить ответ на молитву, необходимо занять позицию смирения. И действительно, смирение – это то, на что особенно смотрит Бог. В книге пророка Исаии Бог говорит, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». А Иаков, цитируя книгу притчи, в своем послании пишет, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть смирение – это то, на что обращает внимание Бог. И это также ключ, который открывает двери Божьих ответов. Опять же, Джон МакАртур однажды написал, «Бог никогда не отвечает на молитвы, продиктованные духовным высокомерием, но молитва в смирении – это та молитва, на которую небо отвечает всегда». Друзья, Вот три ключа, которые я увидел в этом стихе, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. Соединение, согласие, смирение. Благословение всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Притчи Соломона.
1: Сын мой, если ты поручился за другого и дал заклад за чужого, то ты был пойман на слове, попался в ловушку собственных слов. И тогда, сын мой, сделай вот что, чтобы спастись. Раз ты попал в руки другого, пойди, унижайся и мольбами его осади. Не давай глазам своим сна и не смыкай век своих. Спасайся, как газель из руки охотника, как птица из силков птицелова.

0: times, it's the radio.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Привет, друзья! Если вы любите кино, это рубрика для вас. С вами Катя, и я рассказываю вам о самых достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня расскажу вам о фильме 2016 года «Чудеса с небес». Это история, которая произошла в обычной американской семье, живущей в тихом провинциальном городке в штате Техас. Кристи и Мартин воспитывают трех очаровательных дочек. Большой уютный дом, прекрасный просторный двор и веселый детский смех. Казалось бы, счастью семейной пары не будет конца. Но внезапно Кристи узнает, что ее 10-летняя дочь Анна серьезно больна. Никакие попытки справиться с болезнью не приносят желаемого результата. И вот когда у несчастной семейной пары уже опустились руки, в жизнь приходит чудо. Фильм основан на реальной истории, которая произошла в городе Форт-Вест, штат Техас, США, а в одном из эпизодов фильма во время службы в церкви показана группа Third Day. Это фильм «Чудеса с небес».
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Когда человек ложится спать, все, что он нажил, деньги, ключи от недвижимости, от дачи или машины, все это он оставляет в ящичке стола или, может быть, в кармане ветровки. Но кое-что вы всегда носите с собой. Ваше здоровье, совесть и любовь. В каком-то смысле это и есть содержание человеческой жизни.
1: Свободное радио.

0: твой лучший друг.
1: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Стефан Волков?
2: Хочу сегодня вас вдохновить, взирать на Господа и оставлять те вещи, которые мешают нам приближаться к Нему. В книге Евреям в 12 главе с 1 стиха написано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Знаете, нам сегодня нужно свергнуть с себя всякий запинающий грех, который мешает нам приближаться Господу, который мешает нам следовать за Ним. Во времена книги царств были как благочестивые цари, так и нечестивые цари. Но благочестивыми царями считались те, которые искореняли идолопоклонство и восстанавливали храм, и восстанавливали служение. И тем самым, когда они это делали, то приходило пробуждение в то царство. И нам сегодня нужно также искоренить в своей жизни те вещи, которые не славят Бога, которые мы, может, посвящаем слишком много времени. И нам нужно восстанавливать жертвенник, восстанавливать время поклонения Богу, восстанавливать храм и тайную комнату, чтобы нам взирать сегодня на того, у которого есть жизнь и жизнь с избытком. Давайте сегодня свергнем все, что нам мешает славить Бога, все, что нам мешает следовать за Ним, и будем взирать на того, в котором есть жизнь. Аминь.
3: Свободное радио. Нам по пути.

0: Воронкова Ольга. Я засыпаю с Богом и с Богом просыпаюсь. И только на Него я в жизни уповаю. Я радуюсь о том, что мой Отец Небесный вложил в мои уста петь прославление песни. Я радуюсь тому, как только солнце встанет, могу я петь Христу воскресшими устами. И каждое мгновение блаженной жизни с Богом ведет меня Господь божественной дорогой. Меня Он искупил и подарил свободу. Он жажду утолил, я пью живую воду. И кормит Он меня манною небесной. Такой вот у меня Господь, Отец чудесный. С утра и до заката я буду славить Бога. Я честь Ему воздам, идя земной дорогой. И в тишине ночной я вознесу хваление за то, что подарил мне новое рождение. Он все мои грехи, вину и преступления вознес на крест и стал виновником спасения. И справедливый гнев Творца Он принял на Себя. Воскрес для вечной жизни со мной и для меня.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

0: 100 нескучных историй. Проповедь у камина. Один прихожанин перестал ходить в церковь. Раньше он каждое воскресенье бывал на службе, и так много лет подряд. Его все знали и потому не могли не заметить, что уже долгое время он не приходит на служение. Однажды священник решил его навестить. Он отправился к нему домой. Дверь была открыта, и священник вошел внутрь. Бывший прихожанин сидел в полном одиночестве перед камином. Когда он увидел священника, кивнул ему головой в знак приветствия и жестом предложил присесть. Устроившись поудобней, священник также стал смотреть на красиво играющее в камине пламя. Мужчины молчали. Через несколько минут священник вдруг поднялся, взял каминные щипцы, подхватил ими пылающую головешку и отложил в сторону, подальше от общего пламени. Затем он вновь сел. Молчание продолжалось. Вынутая головешка тем временем уже перестала полыхать, а только слегка олела и еще через некоторое время совсем остыла и почернела. Священник снова встал, взял щипцы и положил потухшую головешку обратно в очаг. Через мгновение она уже пылала, как ее соседи. Отложив щипцы, священник молча направился к выходу и, когда он уже был в дверях, услышал слова: «Спасибо за визит и за проповедь у камина. В это воскресенье я обязательно приду». Смысл притчи понятен, не так ли? Церковь нужна не только для того, чтобы, как некоторые выражаются, грешники могли замаливать там свои грехи. Церковь нужна, чтобы праведники не превратились опять в грешников. Ведь очень просто без церкви остыть, ослабеть духовно. И не заметишь, как скатишься на самое дно. Церковь нам всем просто необходима, и причем на протяжении всей жизни. Бог создал церковь для того, чтобы удовлетворить все наши духовные, глубинные потребности, чтобы сделать нашу жизнь полней, счастливей. Священнослужители с готовностью ответят на наши вопросы, поделятся опытом. В церкви нас поддержат, если мы в искушении, в борьбе, если мы проходим какие-то испытания, трудности. В одиночку трудно, очень трудно противостоять соблазнам, сомнениям, унынию. Но в общении с единоверцами наша победа. А если кто-то затрудняется с выбором церкви, то можно ведь помолиться, попросить Бога, чтобы Он сам направил нас в ту церковь, которая будет для нас наиболее полезна, где хочет Он, чтобы мы служили Ему.
1: Свободное радио.

0: Внимание, розыск. Разыскивается Иисус из Назарета, 33 года. Носит бороду и длинные волосы в стиле хиппи. Особые приметы. На руках и ногах раны от гвоздей. Вместе с ним могут следовать прокаженные и нищие. Он возмущал народ странными революционными лозунгами. «Любите друг друга и прощайте врагов ваших». Если вы встретите его, следуйте по его следам. Вознаграждение – вечная жизнь.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. Свобода, если ее реализация не сопряжена с ответственностью, угрожает выродиться в простой произвол.
2: Это «Свободное радио».

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. Говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе. Все это сбудется.
3: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: Библии упоминается как пример для нас в праведности и вере. Мы все помним прекрасную главу из послания евреям, где перечислены ветхозаветные герои веры – Авраам, Моисей, Авель, Енох и другие. Но вот недавно, читая книгу пророка Иезекииля, я обратила внимание на другой список. Он гораздо короче. В нем всего три имени. Там пророк говорит о том, что каждый оправдывается лишь собственной верой и праведностью, и произносит такие слова. «Даже если бы в такой стране жили Ной, Даниил и Иов, то праведностью своей они смогли бы спасти лишь самих себя». Вот такой список. Но именно Ноя, Даниила и Иова объединяет нечто очень важное. Это безусловная вера Богу, которая превращается в действие и торжествует, доказывая абсолютную праведность, правоту и верность Божью. Это построивший ковчег Ной, шагнувший в ров со львами Даниил и повстречавшийся с Богом в буре Иов. Давайте помнить вот такую веру и брать с нее пример. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио рядом.

Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

бы казалось, что молится. Я когда-то спешил в никуда, но теперь душа не торопится. Ты нашел меня сам средь холодной зимы.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 14 мая отмечается День памяти грузинской царицы Тамары, причисленной к лику святых и особо почитаемой в Грузии. В период царствования царицы Тамары Грузия достигла наивысшего могущества и процветания. Сама царица отмечалась благочестием, умом и красотой, покровительствовала поэтам, писателям и строила великолепные монастыри и храмы. Родилась будущая царица около 1165 года и происходила из древней грузинской династии Багратиони. Отец короновал Тамару в юном возрасте. С 14 лет она разделила с ним бремя царской власти. В те времена царствование женщины было редким явлением. В истории Грузии Тамара стала первой и единственной женщиной, которая правила единолично. Царицу славили за красоту, кротость, трудолюбие, послушание и религиозность. На ее руку и сердце претендовали многие царевичи. Но мужем Тамары стал Юрий Боголюбский, сын Владимира Суздальского князя Андрея. И хотя муж грузинской царицы храбро сражался с врагами своей новой родины и одерживал победы, в мирное время он вел себя разнузданно и нечестиво, много пил, устраивал дебоши и унижал знать. Царица Тамара 2,5 года терпела его пороки, а затем приказала, снабдив супруга мерой золота, выпроводить из страны. Юрий попытался силой вернуть утраченный грузинский престол, но царица Тамара возглавила войска и, проявив недюжинный талант полководца, разбила на подступах к Тбилиси теперь уже бывшего супруга. После этого царица Грузии вступила в новый брак с осетинским князем Давидом Сосланом и родила 2 детей. Царствование царицы Тамары в истории Грузии называют «золотым веком». Она правила государством мудро и снискала себе любовь всего народа. Во время царствования Тамары не было ни одного случая смертной казни или телесного наказания. В своем управлении она неукоснительно руководствовалась евангельскими заповедями. «Я отец сирых и судья вдов», — говорила она о себе. Между государством и церковью установилось согласие. Тамара созвала церковный собор, который устранил неурядицы в церковной жизни и сместил недостойных иерархов. По всей Грузии во времена правления царицы Тамары строили дороги, мосты, караван-сараи, возводили монастыри и храмы, в частности, монастырь Вардзия. Здесь, рядом с большой церковью в скале, где сохранился фресковый портрет царицы Тамары, находились и ее комнаты, где царица провела последние годы жизни. Современник царицы Тамары, знаменитый поэт Шата Руставели, посвятил ей свою поэму «Витязь в тигровой шкуре». Место погребения царицы Тамары неизвестно. Предание гласит, что она сама завещала похоронить ее тайно. Поэтому из храма Свитицховели в ночь похорон вышли 7 похоронных процессий и разъехались в разные концы страны. Есть предположение, что ее прах был перевезен в Иерусалимский крестовый монастырь, поскольку царица дала обещание совершить паломничество в Иерусалим, но не смогла его исполнить при жизни. 14 мая отмечается День памяти грузинской царицы Тамары.

43-й псалом. «Но теперь ты оставил нас и посрамил, и уже не выходишь с войсками нашими на битву. Ты обратил нас в бегство пред врагом, и ненавистники наши нас грабят. Ты отдал нас, как овец, на съедение, и рассеял нас между народами. За бесценок ты продал народ свой, ничего от продажи не выручив. Ты сделал нас глумлением для наших соседей. Все окружающие смеются и издеваются над нами. Ты сделал нас посмешищем для других народов. Люди качают головой, глядя на нас. Всякий день бесчестие мое предо мною, и лицо мое горит от стыда. Из-за насмешек тех, кто злословит меня и бранит, из-за мстительного врага. Все это случилось с нами, хотя мы тебя не забыли. И не предали твой завет, не отступали наши сердца, и наши стопы с пути твоего не сходили. Но ты сокрушил нас, превратил наше жилище в шакалье логово и покрыл нас непроглядной тьмой. Если бы забыли мы имя нашего Бога и к чужому Богу простерли руки, неужели Бог не узнал бы об этом, тот, кто ведает тайны сердца? Ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец пред бойней. Пробудись, владыка, почему ты спишь? Восстань, не отвергни нас навсегда. Почему ты скрываешь лицо, забывая беду нашу и гонение? Сведена наша жизнь во прах, и тела наши льнут к земле. Восстань, помоги нам, спаси нас по своей милости.

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Освальд Гейер, знаменитый швейцарский этнолог, ботаник и палеонтолог. В течение 20 лет Гейер был членом Верховного совета Цюрихского кантона. Был одним из рьяных защитников гипотезы о существовании в древние времена материка между Америкой и Европой, так называемой Атлантиды, объясняющей характер флоры третичного периода в Европе. Он писал: «Кто поверхностно рассматривает природу, тот легко теряется в безграничном все. Но кто глубже внимает ее чудесам, тот постоянно приводится к Богу, владыке мира».
1: Новая музыка на свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Жизнь в Сыне. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Книга Экклесиаст, 1 глава, 14 стих. Соломон жил для знаний, удовольствий, богатства, силы и славы, но в конце его жизни все, что осталось от этого, было разочарованием, пустотой и неудовлетворенным сердцем. Жизнь под солнцем без Бога пуста. Жизнь в Сыне, наоборот, полна и насыщена, потому что тот труд, который вы делаете для Господа, никогда не напрасен. Как сильно это отличается от того, что делается для себя, для своих эгоистичных амбиций, целей и желаний. Очень быстро после того, как вы покинете эту землю, эти эгоистичные достижения исчезнут и будут забыты. Только жизнь, прожитая в Иисусе, имеет вечную ценность. В конце своей жизни апостол Павел писал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 и 8 стихи. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 и 12 стихи. Как славно дожить до конца своих дней и ожидать нетленного, незагрязненного наследия, наследия, ожидающего нас в Божьем Царстве. Для того, кто прожил свою жизнь в Его Сыне, конец пути — это не пустота, печаль или сожаление, это лишь начало. Отец, наша чаша переполнена, и мы не можем удержать наши чувства радости и благодарности, которые мы испытали в нашей жизни в Сыне. Спасибо за Твою безмерную благодать к нам. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Петр Мамонов. Дорога спасения трудная и длинная, потому что, как пишет Исаак Сирин, если бы каждый ныряльщик за жемчугом в каждый свой нырок доставал жемчужину, жемчуг бы обесценился. Поэтому того, что с трудом дается, уже не отдашь.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: Проповедь о распятом — глупость для тех, кто идет путем погибели, а для нас, идущих путем спасения, это Божья сила. Ведь в Писании сказано: «Погублю мудрость мудрых и разум разумных отвергну». И где тот мудрец, где тот знаток, где теперь мыслитель этого века? Разве Бог не явил всю глупость мудрости этого мира? Поскольку, как замыслил в своей мудрости Бог, мир своей мудростью не познал Бога, он пожелал спасти верующих глупостью вести. Потому что в то время, как иудеи требуют в доказательство чудеса, греки ищут мудрости, мы возвещаем Христа, распятого на кресте. Для иудеев это камень преткновения, для язычников — глупость, а для тех, кто призван, иудеев и греков, это Христос, явивший собой и Божью силу, и Божью мудрость. Потому что Божья глупость мудрее людей, и Божья слабость сильнее людей.
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

felt so right. Well, I was down there in the moonlight,

that knocks me off my feet. Only a dream. Have you dancing?

0: Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: любишь.
1: Библейские чтения.
2: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 18 глава, 19 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Это очень интересные слова, которые сказал наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Если смотреть в контексте, то данные слова – это часть того наставления, которое Иисус адресовал своим ученикам. И в этом наставлении есть много тем, которые Иисус поднимает, но именно вот в этом стихе Он говорит о молитве. И в сегодняшнем размышлении я хочу поделиться с вами тремя ключами, которые я увидел в словах нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. И первый ключ – это соединение. Иисус говорит, что если двое из вас... Данные слова были адресованы к ученикам Иисуса, которые следовали за Ним. И здесь Он говорит к ним, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, первое, что необходимо, это соединение. Если смотреть, с чего началось наставление Христа, то в самом начале 18 главы ученики Иисуса подошли к Нему с вопросом, кто больше в Божьем Царстве. Из Евангелия мы знаем, что у учеников была конкуренция между собой. Они хотели знать, кто больше, кто первый, кто будет по правую руку, а кто по левую. То есть они имели между собой некое разделение. Но Иисус говорит, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, нужно не разделение, а соединение. А это значит, что необходимо не возвышаться над другими и не стараться занимать главенствующую позицию, а наоборот, необходимо почитать другого высшим себя. И на самом деле разделение – это то, что блокирует ответ на молитву, которую мы возносим к Богу. Пастор Джон МакАртур однажды сказал, «Молитва – это выражение зависимости от Бога, который есть любовь. Если в вашем сердце живет разделение и горечь по отношению к другим, вы действуете прямо противоположно Божьей природе, и Он не станет соучастником вашего эгоизма». То есть для того, чтобы видеть в своей жизни ответы на молитвы, нам нужно соединиться с другими учениками Христа, соединиться с нашими братьями и сестрами в наших церквях. Второй ключ, открывающий двери Божьих ответов, который я увидел в словах Иисуса, это согласие. Иисус говорит, что если двое из вас согласятся. Греческое слово «согласятся», которое использует Матфей, имеет значение соглашаться, договариваться, быть единодушным, быть в гармонии. То есть Иисус говорит о том, что необходимо не просто соединиться, но также и согласиться. То есть для того, чтобы видеть ответ на молитву, нам нужно не только соединение, но также и согласие. А соединение и согласие, по сути, являются основанием единства. И именно единство – это то, на что особенно реагирует Бог. Если мы будем читать Священное Писание, то там достаточно много мы видим призывов именно к единству. Например, Иисус в своей молитве к Отцу в 17 главе Иоанна говорит такие слова. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». А апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам написал, «Со всяким смиренномудрением и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Слова Христа и слова Павла призывают нас к единству, потому что именно единство является одним из гарантов ответов на наши молитвы. Тот же Джон МакАртур, которого я уже цитировал сегодня, однажды сказал, «Бог отвечает на коллективную молитву церкви не потому, что его впечатляет количество людей, а потому что его восхищает их единство. Единство общины отражает совершенство Троицы. И на это отображение Бог всегда посылает свое благословение». И третий ключ, открывающий двери для Божьих ответов, который я увидел здесь, в этих словах Христа, это смирение. Иисус говорит, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле. То есть Иисус говорит, что необходимо не только соединиться, не только согласиться, но также и просить. И вот слово «просить» – это греческое слово, которое употребляется в контексте, когда низший просит у высшего. То есть Иисус говорит, что для того, чтобы получить ответ на молитву, необходимо занять позицию смирения. И действительно, смирение – это то, на что особенно смотрит Бог. В книге пророка Исаии Бог говорит, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». А Иаков, цитируя книгу притчи, в своем послании пишет, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть смирение – это то, на что обращает внимание Бог. И это также ключ, который открывает двери Божьих ответов. Опять же, Джон МакАртур однажды написал, «Бог никогда не отвечает на молитвы, продиктованные духовным высокомерием, Но молитва в смирении – это та молитва, на которую небо отвечает всегда. Друзья, вот три ключа, которые я увидел в этом стихе, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. Соединение, согласие, смирение. Благословение всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
1: В новый день со свободным радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Способности вашего ребенка. Ваш родительский долг – разглядеть их вовремя, помочь реализовать и разделить с ним радость успеха. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Чувство собственной неполноценности и немощности у ребенка может давлеть над ним, парализуя волю, либо, напротив, дать ему огромный эмоциональный заряд, который позволит ему добиваться любых поставленных целей. Где, вы полагаете, великие писатели черпали энергию и стойкость, чтобы находиться за письменным столом по 18-20 часов в сутки? Что заставляет марафонца вставать утром задолго до восхода солнца и пробегать 10 миль по пустынному песочному пляжу? Что движет студентам, бросающимся в пучину медицинской науки и доводя себя до умопомрачения над лекциями и в лабораториях? Достижение человека – результат неукротимого стремления человека доказать самому себе и другим свою ценность, показать способность принять брошенный вызов. Это следствие умения компенсировать свои недостатки своими достоинствами, научиться использовать их с

юности, что особенно важно. Смирится ли ваш ребенок с чувством собственной неполноценности? Или, напротив, сомнения в себе послужат для него мощным стимулом в стремлении к успеху и высвободит скрытые резервы его личности? Помогите своему ребенку найти себя как можно скорее и еще до того, как наступят мятежные дни юности. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: беги со всех ног.
1: Привет, друзья! А вы согласитесь, если собраться нам всем, ну, например, посмотреть какой-нибудь фильм, вот так, чтобы всем вместе и одновременно. Что-то из классики. Что-то такое, чтобы со смыслом. Не просто стрелялки-догонялки. Так вот, давайте себе представим такую ситуацию. Закрытый кинопоказ. Все посмотрели, а потом делимся впечатлениями. И каждый подмечает какие-то свои сюжетные линии, которые запомнились как-то особенно. И вот бывает так, полнейшее ощущение, что все люди, которые собрались под одной крышей на соседних креслах, смотрели чуть ли не разные фильмы. Вот настолько отличается то, что каждый подметил и увидел для себя. Настолько мы по-разному все вокруг себя воспринимаем. От чего? От того, что у каждого из нас за плечами свой уникальный опыт. С одной стороны, все мы согласны с Экклесиастом. Под этим солнцем у всех уже все было. И вы можете, например, читать книгу или какое-то стихотворение, да даже тот же фильм смотреть, снят давно, десятки лет назад, снят другим человеком, с другими мироощущениями. А вы смотрите и откликается, вот как будто бы про вас. Но все равно, вот только ваш опыт – это только ваш опыт. Вот с такими вот нюансами, оттенками до миллиметра. Такого опыта подобного нет ни у кого больше на Земле. И вот этот факт стоит уважать, правда? Причем уважать в контексте абсолютно любого человека. Уважать право другого человека от нас отличаться. Даже самым близким разрешить и уважать право отличаться. Детям, например. С этим обычно бывает особенно туго. Ну как, я же тебя породил? Ну, породил. А все равно у этого человека есть право от вас отличаться.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его замыслам, Он все обращает во благо. Это те, кого Бог знал еще тогда, когда их не было, и предназначил быть истинным подобием Своего Сына, чтобы Сын Его стал первенцем среди множества братьев. Кого Он предназначил, тех и призвал. Кого призвал, тех оправдал. Кого оправдал, с теми разделил свою славу.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Рудольф Вагнер, физиолог и сравнительный анатом. Он принадлежит к числу известных исследователей в области физиологии, сравнительной анатомии и антропологии. Он производил исследования под электрическими гнюсами, и эти исследования привели его к дальнейшим исследованиям в области нервной физиологии и психологии. Он писал следующее. «Самую дивную особенность Писания, несомненно, составляет то, что оно непоколебимым образом укрепляет убеждение в его божественном происхождении того, кто с истинным усердием и полной преданностью углубляется в него и по нему проверяет свои внутренние и внешние переживания».
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих.
1: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 18 глава, 19 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Это очень интересные слова, которые сказал наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Если смотреть в контексте, то данные слова – это часть того наставления, которое Иисус адресовал своим ученикам. И в этом наставлении есть много тем, которые Иисус поднимает, но именно вот в этом стихе Он говорит о молитве. И в сегодняшнем размышлении я хочу поделиться с вами тремя ключами, которые я увидел в словах нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. И первый ключ – это соединение. Иисус говорит, что если двое из вас… Данные слова были адресованы к ученикам Иисуса, которые следовали за Ним. И здесь Он говорит к ним, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, первое, что необходимо, это соединение. Если смотреть, с чего началось наставление Христа, то в самом начале 18 главы ученики Иисуса подошли к Нему с вопросом, кто больше в Божьем Царстве. Из Евангелия мы знаем, что у учеников была конкуренция между собой. Они хотели знать, кто больше, кто первый, кто будет по правую руку, а кто по левую. То есть они имели между собой некое разделение. Но Иисус говорит, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, нужно не разделение, а соединение. А это значит, что необходимо не возвышаться над другими и не стараться занимать главенствующую позицию, а наоборот, необходимо почитать другого высшим себя. И на самом деле разделение – это то, что блокирует ответ на молитву, которую мы возносим к Богу. Пастор Джон МакАртур однажды сказал, «Молитва – это выражение зависимости от Бога, который есть любовь. Если в вашем сердце живет разделение и горечь по отношению к другим, вы действуете прямо противоположно Божьей природе, и Он не станет соучастником вашего эгоизма». То есть для того, чтобы видеть в своей жизни ответы на молитвы, нам нужно соединиться с другими учениками Христа, соединиться с нашими братьями и сестрами в наших церквях. Второй ключ, открывающий двери Божьих ответов, который я увидел в словах Иисуса, это согласие. Иисус говорит, что если двое из вас согласятся. Греческое слово «согласятся», которое использует Матфей, имеет значение соглашаться, договариваться, быть единодушным, быть в гармонии. То есть Иисус говорит о том, что необходимо не просто соединиться, но также и согласиться. То есть для того, чтобы видеть ответ на молитву, нам нужно не только соединение, но также и согласие. А соединение и согласие, по сути, являются основанием единства. И именно единство – это то, на что особенно реагирует Бог. Если мы будем читать Священное Писание, то там достаточно много мы видим призывов именно к единству. Например, Иисус в своей молитве к Отцу в 17 главе Иоанна говорит такие слова. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». А апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам написал, «Со всяким смиренномудрением и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Слова Христа и слова Павла призывают нас к единству, потому что именно единство является одним из гарантов ответов на наши молитвы. Тот же Джон МакАртур, которого я уже цитировал сегодня, однажды сказал, «Бог отвечает на коллективную молитву Церкви не потому, что Его впечатляет количество людей, а потому что Его восхищает их единство. Единство общины отражает совершенство Троицы. И на это отображение Бог всегда посылает свое благословение». И третий ключ, открывающий двери для Божьих ответов, который я увидел здесь, в этих словах Христа, это смирение. Иисус говорит, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле. То есть Иисус говорит, что необходимо не только соединиться, не только согласиться, но также и просить. И вот слово «просить» – это греческое слово, которое употребляется в контексте, когда низший просит у высшего. То есть Иисус говорит, что для того, чтобы получить ответ на молитву, необходимо занять позицию смирения. И действительно, смирение – это то, на что особенно смотрит Бог. В книге пророка Исаии Бог говорит, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». А Иаков, цитируя книгу притчи, в своем послании пишет, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть смирение – это то, на что обращает внимание Бог. И это также ключ, который открывает двери Божьих ответов. Опять же, Джон МакАртур однажды написал, «Бог никогда не отвечает на молитвы, продиктованные духовным высокомерием, но молитва в смирении – это та молитва, на которую небо отвечает всегда». Друзья, Вот три ключа, которые я увидел в этом стихе, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. Соединение, согласие, смирение. Благословение всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

106-й псалом. «Благодарите Господа, потому что Он благ, и милость Его навеки. Пусть скажут это избранные им, те, кого Он избавил от руки врага и собрал из разных земель, с востока, с запада, с севера и с юга. Блуждали они в пустыне по безлюдным дорогам и не нашли города, в котором могли бы поселиться. Они голодали и жаждали, и томилась их душа. Но воззвали они к Господу в своем несчастье, и Он освободил их от бедствий, повел их прямым путем в город, где они могли поселиться. Да славят Господа за Его милость и за Его чудесные дела для людей, ведь Он утолил душу жаждущую и душу голодную насытил благами. Они сидели во тьме и в тени смерти, окованные бедствием и железом, потому что восстали против слов Божьих и пренебрегли советом Всевышнего, поэтому Он смирил их сердце тяжелым трудом. Они падали, и некому было помочь. Тогда воззвали они к Господу в своем несчастье, и Он спас их от бедствий, вывел их из темноты и из тени смерти, сломав их оковы. Да славят Господа за Его милость и за Его чудесные дела для людей. Ведь Он сокрушил бронзовые ворота и сломал железные засовы. Безрассудные страдали за свои грехи и за свое беззаконие. От всякой пищи отвращалась их душа, и они приближались

0: Катались в бездну, душа моряков таяла в бедствии. Они кружились и шатались, как пьяные, и вся мудрость их исчезла. Но воззвали они к Господу в своем несчастье, и Он вывел их из бедствий. Он превратил бурю в штиль, и умолкли морские волны. Обрадовались люди, что волны утихли, и привел Он их к желаемой гавани. Да славят Господа за Его милость и за Его чудесные дела для людей. Да превозносят Его в народном собрании и хвалят Его в кругу старейшин. Он превращает реки в пустыню, источники вод в сушу, а плодородную землю в солончак за нечестие живущих на ней. И Он превращает пустыню в озеро и иссохшую землю в источники вод. Он поселяет на ней голодных, и они строят город для обитания, засевают поля и насаждают виноградники, которые приносят обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются. Не позволяет Он их стадам уменьшаться. Но когда народ убывает, когда он унижен из-за угнетения, бедствия и скорби, тогда Он изливает презрение на вождей и заставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же Он возвышает из нищеты и умножает его род, как стадо овец. Праведники видят это и радуются, а нечестивые закрывают свои уста. Кто мудр, да уразумеет все это и поймет милость Господа.
1: Час хвалы и поклонения.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: Вы хотите подчиниться закону? Тогда скажите мне, а понимаете ли вы, что говорит закон? Ведь там написано, что у Авраама было два сына, один от рабыни, а другой от свободной. Но сын рабыни родился, как все дети, а сын свободный — по обещанию Бога. Рассказ этот имеет иносказательный смысл. Две эти женщины означают два договора. Один — тот, что был установлен на горе Синай. Это Агарь, и ее дети рождаются для рабства. Агарь — гора Синай в Аравии, а также нынешний Иерусалим, который вместе с детьми своими в рабстве. А небесный Иерусалим свободен. Наша мать — это Он. Ведь это о Нем сказано в Писании. «Ликуй, бесплодная, бездетная! Восклицай и веселись, не знавшая родовых мук! У покинутой будет больше детей, чем у замужней!» И вы, братья, подобно Исааку, дети, рожденные по обещанию. Но как тогда родившийся от плотского союза преследовал родившегося от духа, так и теперь. Что же говорит Писание? «Прогони рабыню с сыном, чтобы сын рабыни не наследовал вместе с сыном свободный». Так вот, братья, мы дети не рабыни, а свободны.

0: 96-й псалом. «Господь царствует! Пусть ликует земля и возрадуются многочисленные острова. Тучи и тьма вокруг него, на праведности и правосудии основан его престол. Пламя идет пред ним и сжигает его врагов вокруг. Молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Холмы тают, подобно воску, при виде Господа, при виде владыки всей земли. Небеса возвещают о его праведности, и все народы видят его славу. Устыдитесь, все служащие истуканам, хвалящиеся идолами, поклонитесь ему, все боги. Сион услышал и обрадовался, дочери Иудеи возликовали о твоих судах, Господи. Ведь ты, Господи, превыше всей земли, превознесен высоко над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души верных ему и избавляет их от рук нечестивых. Свет сияет на праведника и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, возносите хвалу, вспоминая о его святости».
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: 14 мая отмечается День памяти грузинской царицы Тамары, причисленной к лику святых и особо почитаемой в Грузии. В период царствования царицы Тамары Грузия достигла наивысшего могущества и процветания. Сама царица отмечалась благочестием, умом и красотой, покровительствовала поэтам, писателям и строила великолепные монастыри и храмы. Родилась будущая царица около 1165 года и происходила из древней грузинской династии Багратиони. Отец короновал Тамару в юном возрасте. С 14 лет она разделила с ним бремя царской власти. В те времена царствование женщины было редким явлением. В истории Грузии Тамара стала первой и единственной женщиной, которая правила единолично. Царицу славили за красоту, кротость, трудолюбие, послушание и религиозность. На ее руку и сердце претендовали многие царевичи. Но мужем Тамары стал Юрий Боголюбский, сын Владимира Суздальского князя Андрея. И хотя муж грузинской царицы храбро сражался с врагами своей новой родины и одерживал победы, в мирное время он вел себя разнузданно и нечестиво. Много пил, устраивал дебоши и унижал знать. Царица Тамара 2,5 года терпела его пороки, а затем приказала, снабдив супруга мерой золота, выпроводить из страны. Юрий попытался силой вернуть утраченный грузинский престол, но царица Тамара возглавила войска и, проявив недюжинный талант полководца, разбила на подступах к Тбилиси теперь уже бывшего супруга. После этого царица Грузии вступила в новый брак с осетинским князем Давидом Сосланом и родила 2 детей. Царствование царицы Тамары в истории Грузии называют «золотым веком». Она правила государством мудро и снискала себе любовь всего народа. Во время царствования Тамары не было ни одного случая смертной казни или телесного наказания. В своем управлении она неукоснительно руководствовалась евангельскими заповедями. «Я отец сирых и судья вдов», — говорила она о себе. Между государством и церковью установилось согласие. Тамара созвала церковный собор, который устранил неурядицы в церковной жизни и сместил недостойных иерархов. По всей Грузии во времена правления царицы Тамары строили дороги, мосты, караван-сараи, возводили монастыри и храмы, в частности, монастырь Вардзия. Здесь, рядом с большой церковью в скале, где сохранился фресковый портрет царицы Тамары, находились и ее комнаты, где царица провела последние годы жизни. Современник царицы Тамары, знаменитый поэт Шата Руставели, посвятил ей свою поэму «Витязь в тигровой шкуре». Место погребения царицы Тамары неизвестно. Предание гласит, что она сама завещала похоронить ее тайно. Поэтому из храма Свитицховели в ночь похорон вышли 7 похоронных процессий и разъехались в разные концы страны. Есть предположение, что ее прах был перевезен в Иерусалимский крестовый монастырь, поскольку царица дала обещание совершить паломничество в Иерусалим, но не смогла его исполнить при жизни. 14 мая отмечается День памяти грузинской царицы Тамары.
3: След в истории.

Если Бога нет, то надеяться нам не на что. Если Христос не воскрес, то все наши надежды вообще не имеют никакого смысла. Ведь все конечно и все испорчено грехом. Но мы верим, что Он жив, и будем возлагать все свои надежды только на Него, всемогущего, всезнающего, любящего, творящего свою святую волю. Если так, то нам стоит отбросить уныние, а собраться с силами нам поможет наш Спаситель.

0: 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего в тени Всемогущего покоится. Скажу о Господе, Он мое прибежище и крепость моя, Бог мой, на которого уповаю. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Он укроет тебя своими перьями, и под его крыльями ты найдешь прибежище. Его истина будет тебе щитом и броней. Не убоишься ни ужасов в ночи, ни стрелы, летящей днем, ни язвы, ходящей во мраке, ни заразы, опустошающей в полдень. 1000 пойдет около тебя, и 10 000 справа от тебя, но к тебе не приблизится. Только глазами своими будешь смотреть, и увидишь возмездие нечестивым. Потому что ты избрал Господа, прибежище мое, своею обителью. Не пристанет к тебе зло, и язва не приблизится к твоему жилищу. Ведь Он своим ангелам повелит о тебе охранять тебя на всех твоих путях. Они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень. На льва и на змею наступишь, растопчешь молодого льва и дракона. Господь говорит: сохраню его, потому что он любит меня. Защищу его, потому что он знает мое имя. Когда воззовет ко мне, я отвечу. В беде буду с ним, избавлю его и прославлю. Насыщу его долголетием и явлю ему мое спасение».
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Знаете, о чем на самом деле мечтает каждая девчонка? Здравствуйте, друзья, это Наташа Романцова. Осмелела и взялась говорить за всех. Мечта каждой девчонки, особенно хорошо об этом мечтается, когда колючий ноябрь моментально сдувает с людей тепло. Так вот, мечта о том, что однажды появится кто-то, кто скажет: «А знаешь что? Не будет больше у тебя никакой зимы». И я вам, друзья, желаю тепла и солнца. И это вовсе не про погоду.

0: апостолов.
1: Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: «Светские чтения».
1: Мир всем слушателям «Свободного радио». Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 18 глава, 19 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Это очень интересные слова, которые сказал наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Если смотреть в контексте, то данные слова – это часть того наставления, которое Иисус адресовал своим ученикам. И в этом наставлении есть много тем, которые Иисус поднимает, но именно вот в этом стихе Он говорит о молитве. И в сегодняшнем размышлении я хочу поделиться с вами тремя ключами, которые я увидел в словах нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. И первый ключ – это соединение. Иисус говорит, что если двое из вас… Данные слова были адресованы к ученикам Иисуса, которые следовали за Ним. И здесь Он говорит к ним, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, первое, что необходимо, это соединение. Если смотреть, с чего началось наставление Христа, то в самом начале 18 главы ученики Иисуса подошли к Нему с вопросом, кто больше в Божьем Царстве. Из Евангелия мы знаем, что у учеников была конкуренция между собой. Они хотели знать, кто больше, кто первый, кто будет по правую руку, а кто по левую. То есть они имели между собой некое разделение. Но Иисус говорит, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, нужно не разделение, а соединение. А это значит, что необходимо не возвышаться над другими и не стараться занимать главенствующую позицию, а наоборот, необходимо почитать другого высшим себя. И на самом деле разделение – это то, что блокирует ответ на молитву, которую мы возносим к Богу. Пастор Джон МакАртур однажды сказал, «Молитва – это выражение зависимости от Бога, который есть любовь. Если в вашем сердце живет разделение и горечь по отношению к другим, вы действуете прямо противоположно Божьей природе, и Он не станет соучастником вашего эгоизма». То есть для того, чтобы видеть в своей жизни ответы на молитвы, нам нужно соединиться с другими учениками Христа, соединиться с нашими братьями и сестрами в наших церквях. Второй ключ, открывающий двери Божьих ответов, который я увидел в словах Иисуса, это согласие. Иисус говорит, что если двое из вас согласятся. Греческое слово «согласятся», которое использует Матфей, имеет значение соглашаться, договариваться, быть единодушным, быть в гармонии. То есть Иисус говорит о том, что необходимо не просто соединиться, но также и согласиться. То есть для того, чтобы видеть ответ на молитву, нам нужно не только соединение, но также и согласие. А соединение и согласие, по сути, являются основанием единства. И именно единство – это то, на что особенно реагирует Бог. Если мы будем читать Священное Писание, то там достаточно много мы видим призывов именно к единству. Например, Иисус в Своей молитве к Отцу в 17 главе Иоанна говорит такие слова. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». А апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам написал, «Со всяким смиренномудрением и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Слова Христа и слова Павла призывают нас к единству, потому что именно единство является одним из гарантов ответов на наши молитвы. Тот же Джон МакАртур, которого я уже цитировал сегодня, однажды сказал, «Бог отвечает на коллективную молитву церкви не потому, что его впечатляет количество людей, а потому что его восхищает их единство. Единство общины отражает совершенство Троицы. И на это отображение Бог всегда посылает свое благословение». И третий ключ, открывающий двери для Божьих ответов, который я увидел здесь, в этих словах Христа, это смирение. Иисус говорит, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле. То есть Иисус говорит, что необходимо не только соединиться, не только согласиться, но также и просить. И вот слово «просить» – это греческое слово, которое употребляется в контексте, когда низший просит у высшего. То есть Иисус говорит, что для того, чтобы получить ответ на молитву, необходимо занять позицию смирения. И действительно, смирение – это то, на что особенно смотрит Бог. В книге пророка Исаии Бог говорит, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». А Иаков, цитируя книгу притчи, в своем послании пишет, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть смирение – это то, на что обращает внимание Бог. И это также ключ, который открывает двери Божьих ответов. Опять же, Джон МакАртур однажды написал, «Бог никогда не отвечает на молитвы, продиктованные духовным высокомерием, но молитва в смирении – это та молитва, на которую небо отвечает всегда». Друзья, Вот три ключа, которые я увидел в этом стихе, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. Соединение, согласие, смирение. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Сейчас я часто слышу совет не строить никаких планов и жить только настоящим. Пожалуй, в этом есть немало здравого смысла. И пусть, если Господь придет сегодня, как писал Клайв Льюис, Он найдет нас за разумными и человеческими вещами. Молитвой, работой, учебой, чтением, слушанием музыки, купанием детей. У нас есть то, над чем мы совершенно точно можем властвовать. Наши сегодняшние поступки. И сегодня я выбираю не мыслить зла, никого не проклинать. Я выбираю любить, признавать свои ошибки и просить за них прощения. А еще творить любое, хотя бы маленькое, но доброе дело. Давайте вместе.
1: Свободно.

спасительный якорь. Надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Евреям 6:19. Чтобы не потеряться в море страха перед грехом и смертью, каждый нуждается в крепком якоре. И таким якорем для тех, кто верует в Господа, является сознание того, что Иисус молится за них. Шотландский проповедник Джон Нокс, живший в XVI веке, всю свою жизнь уповал на Спасителя, и вера его не ослабла до самых последних дней жизни. Когда Нокс был уже смертельно болен и не вставал с постели, жена часто читала ему вслух 17 главу от Иоанна «Молитва Иисуса», главы из послания к Ефесянам и 53 главу пророка Исаии «Пророчество о смерти Христа». Незадолго до того момента, которому суждено было стать последним в жизни Нокса, проповедник попросил жену прочесть ему 15 главу первого послания к Коринфянам, поистине великую главу, содержащую основные мысли о воскресении. Когда жена прочла все до конца, Нокс сказал: «Разве это не вселяет в душу покой?» 4 часа спустя, понимая уже, что часы отсчитывают последние минуты его земной жизни, он опять обратился к жене со словами: «Пожалуйста, прочти мне о том, где я брошу якорь в первый раз». Она сразу же поняла, что именно он просит прочесть, и, открыв главу 17 Евангелия от Иоанна, в последний раз прочла ему вселяющие мир и надежду строки о том, что Иисус Христос – первосвященник христиан. Мы знаем, что сегодня Иисус в раю ходатайствует за нас. Так же, как в Иерусалимском храме первосвященник стоял перед завесой, представляя евреев пред Господом и спрашивая прощения за все их грехи, Иисус заступничает за нас в Царстве Небесном, купив право на это своей смертью и воскресением. И нет лучшего повода для надежды. Мы знаем, что бы с нами ни случилось, несмотря на любое горе и даже саму смерть, у нас есть надежный якорь. Христос явился в мир, чтобы говорить с людьми от имени Бога. Теперь Он говорит с Богом от имени людей.

0: Слушай, ну надо же, ни одного населенного пункта.
1: Ни намека. Вообще.
0: Может, пойдем налево?
1: Доходили уже. А толку?
0: Ну тогда давай направо.
1: Ну давай направо. Какая разница?
0: И здесь никого и ничего.
1: Так, стемнеет скоро.
0: Давай теперь налево.
1: А может, вперед?
0: Вперед мы ходили.
1: Вперед ходили? Назад не ходили.
0: Да, точно,
2: о,
0: пошли.
2: О, молодые люди! Вы что, заблудились?
1: Так мы заблудились.
0: Точно, заблудились мы.
1: Вон оно что.
0: Да уж, спасибо, что вы сказали.
1: А я думаю, что мы то вперед, то назад.
2: Так давайте я вас до станции провожу.
0: Нет, спасибо.
1: Да нет, мы сами дорогу найдем. Теперь-то мы знаем, почему у нас ничего не получалось. Мы заблудились.
0: Мы точно, мы же заблудились, поэтому и не могли найти дорогу.
3: Понимание того, что мы грешны и заблудились во лжи, еще недостаточно для спасения. Нам нужен тот, кто за нас прошел путь искупления и поэтому знает дорогу. Следуйте за Христом, пока Он зовет вас.
0: Холодно как-то и ничего не видно.
4: Направо уже ходили.
0: Ага.
4: Давай по диагонали.

0: Деяния апостолов.
1: И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так:
2: «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами».
1: Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал:
2: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв, к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали“».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: факты.
1: Снежинки на 95% состоят из воздуха и обычно весят около миллиграмма. Хотя бывают и исключения. 30 апреля 1944 года в Москве выпали снежинки, которые напоминали страусиные перья и были размером с ладонь. А во время снегопада 1987 года в Форт-Кое, Монтана, США, была найдена снежинка, мировая рекордсменка, диаметром 38 сантиметров.

0: Наталья Мелешко. «Не сотвори кумира». Нам Бог сказал: «Не сотвори кумира». А сколько их по жизни-то у нас? Мы выбираем блеск, веселье пира, что по душе и радует наш глаз, и слуху льстит, и что нас возвышает, приятность, удовольствие несет, наш эгоизм гордыню ублажает и вдаль запретную для нас зовет. Мы любим создавать себе кумиров, на прочный пьедестал возносим их, но жизнь земная так порой игриво, вдруг в пух и прах все разрушает вмиг. А как мамона душу нам ласкает, прельщает, миражами манит нас, волшебной сказкой лживой увлекает, потом предаст в тяжелый самый час. Как мало посвященных Богу в мире, кто не пошел за суетной тщетой, Господь сказал: «Не сотвори кумира, я истина и жизнь. Иди за мной».
1: Благодарное сердце.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: 110-й псалом. Аллилуйя! Славлю Господа всем своим сердцем, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господа, желанны всеми, кто любит их. Славны и великолепны деяния Его. Праведность Его пребудет вечно. Памятными сделал Он свои дела. Милостив и милосерден Господь. Он дает пищу боящимся Его. Вечно помнит свой завет. Народу своему Он явил силу своих дел, отдав им землю чужих народов. Дела Его рук истинны и справедливы, Его наставления верны. Вечно тверды они и основаны на истине и правоте. Своему народу послал Он избавление, установил навечно свой завет. Его имя свято и грозно. Начало мудрости – страх перед Господом. Разумны те, кто исполняет Его наставления. Вечная хвала Ему.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: христианская семья не защищена от разводов. В юности я думал, что если в брак вступают два верующих человека, то такой союз нерушим. Ведь оба верят в одного Бога, придерживаются одних ценностей, читали про любовь, которая долготерпит и милосердствует, ну и так далее. А в жизни получается совсем не так. Один за другим браки моих верующих друзей распадаются. И какую ситуацию ни возьми, каждый раз все индивидуально и все сложно. И по-человечески можно понять каждого. Я не знаю, как спасти брак, у меня нет рецептов. Тем более, все знают и понимают без меня. Но я хочу попросить окружающих быть милосерднее, ведь своим осуждением вы семью не спасете, а вот обид и горечи добавите. Дай Бог нам всем любви и мудрости, и берегитесь тех, кто стоит, чтобы не упасть.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Первый шаг неблагодарности – это исследование побуждений благотворителя. Пьер Буаст, французский поэт.
1: Твой новый день на свободном.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Евангелие от Матфея.
1: Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его. И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря:
2: «Разрушающий храмы в три дня».

0: Я созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста.
1: Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили:
2: других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: «Я Божий сын».
1: Также и разбойники, распятые с ним, поносили его.
3: Свободное радио. Нам по пути.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Александр Худяков?
1: Сегодня я хотел говорить об искушениях. Как победить нам искушение? Каждый из нас, мы подвергаемся искушению. Даже Иисус Христос подвергался искушениям, но Он их победил. И я хотел посмотреть, как Он победил те искушения, которые приходили в Его жизнь. Об этом записано в Евангелии от Матфея в 4 главе с 1 по 10 стих. И здесь я нашел для себя три принципа, которые помогут нам побеждать искушения нашей жизни. Первое записано в 4 стихе. «Он же сказал ему в ответ». Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Для того, чтобы нам побеждать искушения, нам нужно жить Словом Божьим. Нам нужно читать его, им наполняться, о нем размышлять, им жить. Это поможет нам побеждать искушения. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Следующий принцип. Мы должны доверять Богу. Нам не нужно Его испытывать. Нам не нужно искушать Его. Нам нужно доверять Ему. Бог верный, и мы не должны в Нем сомневаться. 10 стих. Тогда Иисус говорит ему, «Пойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». И следующий принцип. Если мы будем служить и будем Ему поклоняться, то мы будем побеждать те искушения, которые могут приходить в нашу жизнь.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 14 мая отмечается День памяти грузинской царицы Тамары, причисленной к лику святых и особо почитаемой в Грузии. В период царствования царицы Тамары Грузия достигла наивысшего могущества и процветания. Сама царица отмечалась благочестием, умом и красотой, покровительствовала поэтам, писателям и строила великолепные монастыри и храмы. Родилась будущая царица около 1165 года и происходила из древней грузинской династии Багратиони. Отец короновал Тамару в юном возрасте. С 14 лет она разделила с ним бремя царской власти. В те времена царствование женщины было редким явлением. В истории Грузии Тамара стала первой и единственной женщиной, которая правила единолично. Царицу славили за красоту, кротость, трудолюбие, послушание и религиозность. На ее руку и сердце претендовали многие царевичи. Но мужем Тамары стал Юрий Боголюбский, сын Владимира Суздальского князя Андрея. И хотя муж грузинской царицы храбро сражался с врагами своей новой родины и одерживал победы, в мирное время он вел себя разнузданно и нечестиво. Много пил, устраивал дебоши и унижал знать. Царица Тамара 2,5 года терпела его пороки, а затем приказала, снабдив супруга мерой золота, выпроводить из страны. Юрий попытался силой вернуть утраченный грузинский престол, но царица Тамара возглавила войска и, проявив недюжинный талант полководца, разбила на подступах к Тбилиси теперь уже бывшего супруга. После этого царица Грузии вступила в новый брак с осетинским князем Давидом Сосланом и родила 2 детей. Царствование царицы Тамары в истории Грузии называют «золотым веком». Она правила государством мудро и снискала себе любовь всего народа. Во время царствования Тамары не было ни одного случая смертной казни или телесного наказания. В своем управлении она неукоснительно руководствовалась евангельскими заповедями. «Я отец сирых и судья вдов», — говорила она о себе. Между государством и церковью установилось согласие. Тамара созвала церковный собор, который устранил неурядицы в церковной жизни и сместил недостойных иерархов. По всей Грузии во времена правления царицы Тамары строили дороги, мосты, караван-сараи, возводили монастыри и храмы, в частности, монастырь Вардзия. Здесь, рядом с большой церковью в скале, где сохранился фресковый портрет царицы Тамары, находились и ее комнаты, где царица провела последние годы жизни. Современник царицы Тамары, знаменитый поэт Шата Руставели, посвятил ей свою поэму «Витязь в тигровой шкуре». Место погребения царицы Тамары неизвестно. Предание гласит, что она сама завещала похоронить ее тайно. Поэтому из храма Свитицховели в ночь похорон вышли 7 похоронных процессий и разъехались в разные концы страны. Есть предположение, что ее прах был перевезен в Иерусалимский крестовый монастырь, поскольку царица дала обещание совершить паломничество в Иерусалим, но не смогла его исполнить при жизни. 14 мая отмечается День памяти грузинской царицы Тамары.

Клайв Льюис. Как я уже говорил, дружба рождается, когда один человек сказал другому: «И ты тоже?» А я думал, я один. Но общая для них точка зрения не обязана быть доброй. Они могут основать искусство, философию, веру, могут изобрести пытку или человеческие жертвоприношения. Почти все мы подростками испытали двузначность таких минут. Как радовались мы, встретив мальчика, который любил того же самого поэта. Туманные чувства обретали ясность, и мы гордились тем, чего прежде стыдились. Радовались мы и тому, кто страдал нашим тайным пороком. Здесь тоже возникали и ясность, и гордость. Даже сейчас все мы знаем, как приятно разделить с кем-нибудь ненависть или злобу. Когда ты один в чужой среде, ты стыдишься, а порой сомневаешься. Но стоит тебе найти друга, и в полчаса, нет, в 10 минут взгляды твои станут незыблемыми. Тысячи противников не смогут тебя сбить. Все мы хотим, чтобы нас судили равные нам. Они и только они понимают нас и применяют верные мерки. Их хвалу мы ценим, хулы боимся. Крохотные общины первых христиан выжили, потому что были глухи голосу мира сего. Но преступники, маньяки, педофилы выживают по той же самой причине. Они не слышат внешних этих лицемеров, черни, мещан, ханжей и тому подобное. Вот почему начальство не любит дружбы. Каждая дружба – предательство, даже бунт. Бунт мудрецов против пошлости или бунт пошляков против мудрости. Бунт художников против уродства или бунт шарлатанов против здорового вкуса. Бунт хороших людей против плохой среды или бунт плохих против хорошей. В любом из случаев дружба создает государство в государстве, потенциальный оплот сопротивления. Друзьями труднее управлять, труднее склонить их к добру или ко злу. Если власти распропагандируют нас или просто лишат нас частной жизни и свободного времени и создадут мир, где все соратники, а друзей нет, мы предотвратим немало опасностей и потеряем самую сильную защиту от полного рабства. И все же опасности эти реальны. Дружба – школа добродетели и школа порока. Хорошего человека она сделает лучше, плохого – хуже.

0: апостолов.
1: В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему:
2: «Анания!»
1: Он сказал:
3: «Я, Господи!»
1: Господь же сказал ему:
2: «Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел».
1: Анания отвечал:
3: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от пресвященников власть вязать всех призывающих имя Твое».
1: Но Господь сказал ему:
2: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями, и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое».
1: Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал:
3: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа».
1: И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили:
4: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам?»
1: А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос.
5: Новая музыка на свободном радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Жизнь в Сыне. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Книга Экклесиаст, 1 глава, 14 стих. Соломон жил для знаний, удовольствий, богатства, силы и славы, но в конце его жизни все, что осталось от этого, было разочарованием, пустотой и неудовлетворенным сердцем. Жизнь под солнцем без Бога пуста, жизнь в Сыне, наоборот, полна.

0: и насыщена, потому что тот труд, который вы делаете для Господа, никогда не напрасен. Как сильно это отличается от того, что делается для себя, для своих эгоистичных амбиций, целей и желаний. Очень быстро после того, как вы покинете эту землю, эти эгоистичные достижения исчезнут и будут забыты. Только жизнь, прожитая в Иисусе, имеет вечную ценность. В конце своей жизни апостол Павел писал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 и 8 стихи. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 и 12 стихи. Как славно дожить до конца своих дней и ожидать нетленного, незагрязненного наследия, наследия, ожидающего нас в Божьем Царстве. Для того, кто прожил свою жизнь в Его Сыне, конец пути — это не пустота, печаль или сожаление, это лишь начало. Отец, наша чаша переполнена, и мы не можем удержать наши чувства радости и благодарности, которые мы испытали в нашей жизни в Сыне. Спасибо за Твою безмерную благодать к нам. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободная FM. Радость есть всегда.

0: Классики о вере.
1: Курт Воннегут. И вот если всех нас на крест и гвозди в ноги забивают, да в ладони, не охватит ли нас желание, чтобы бомбы наши водородные оказались в готовности, чтобы с жизнью их повсюду на земле покончить?

0: Всем привет! Ученые посчитали, что в среднем в течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли. Впрочем, куда бы вы ни шли, свободное радио составит вам отличную компанию. Скачайте наше приложение в App Store или Play Market на свой смартфон и слушайте нас везде, где есть интернет.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Он знает сердце каждого человека, и он знает, как можно увлечь. Меня по-другому он бы не смог взять. Если как бы я не могу ему доверять в финансовой сфере, в какой сфере я ему еще могу довериться?
1: Думая о благосостоянии, люди обычно видят перед собой деньги и желательно много денег, но по-настоящему процветает тот, кто знает Господа. Наташе прекрасно жилось в Подмосковье, но с 14 лет, когда ее мама родила сначала сестренку, а через 3 года еще и братишку, на Наташу обрушился шквал обязанностей по дому. В конце концов, девушке все это надоело, и она переехала в Москву учиться и работать на рынке в Лужниках.
0: Я уехала от родителей в 18 лет. Мне было страшно вообще начинать работать. Мне было страшно открыть рот, когда я видела, что шли люди, и мне нужно к ним липнуть, спрашивать. Дубленки вас не интересуют? Дубленки не интересуют? Интересуют? Вот. Я абсолютно не знала, что рассказать. Я ничего не понимала в них. Когда я все-таки переступила через себя и стала липнуть к людям и просто кричать в воздух «Дубленки!» Я прорвалась. Люди меня больше не пугали. В конечном итоге я научилась это делать великолепно, и мне по тем временам платили денег больше, чем кому бы то ни было из всех продавцов. То есть у меня всегда были шикарные продажи, всегда было вот много денег, вот реально много денег.
1: При всем благополучии у девушки не складывалась личная жизнь. И вот как-то проездом через Москву Наташу посетила ее тетя и рассказала об Иисусе Христе.
0: Меня зацепило именно то, что он может дать. То, что он может дать преуспевание, богатство и то, что он говорит при всем этом. Меня Сусана свозила к своей сестре во Христе. Говорю, я хочу знать, как он говорит. Давайте мне рассказывайте. Мне сказали, что тебе нужно сначала покаяться, а потом вот ты все сама выяснишь. Тогда я покаялась. В церковь пришла. Я поняла, что мне ничего не нравится. И все то, что говорит этот пастор, по-моему, он только меня имеет в виду. Это сплошное какое-то обличение. Все в мой адрес. Вообще, что, людей больше нет?
1: Ну и что, Наташ, ты уже стала регулярно ходить в церковь?
0: Я ездила туда по 1,5 часа каждый раз. Я выходила из дома вовремя, и 1,5 часа я каталась в метро туда-сюда, туда-сюда, ехать-нехать. Приезжала в соплях, слезах под конец служения. Понимала, вот приехала вам.
1: Наташа хотела быть успешной, и Бог оказался надежным партнером по бизнесу. За что бы девушка ни молилась, будь то за напарника, за удачное место на рынке или за то, чтобы не платить бандитам, Господь все исполнял. Была видна его крепкая рука.
0: Это просто действительно такое благословение. Бог просто, он давал вот идеи, и вот, короче, бизнес попер. На тот момент 2 года я была как бы вот рождена свыше, сознательно находилась в том, что я спасена, что Слово Божье так, это все-таки для меня, что оно говорит о преуспевании, это тоже для меня. Это вот я четко знала.
2: Ты такой эксплуататор Слова Божьего.
0: Да, истинный потребитель, натуральный потребитель. А потом, когда я поняла, что у меня всего достаточно, я поехала в христианский лагерь. И вот в лагере неделя она перевернула всю мою жизнь. Мы читали Слово Божие, каждый день было по несколько служений. И под конец всего было водное крещение, на котором я сидела и думала, если я сейчас приму водное крещение, то со всей своей старой жизнью придется вообще завязать. Вообще. Когда я поняла, что нужно завязывать, меня вдруг как-то коснулось, Господь, ты мне в жизни столько всего дал, ты меня так берег, ты меня так хранил. Те люди, которых я не вижу, я не знаю, что с ними, и как бы меня не постигла их участь. Я жива, я здорова. Что я тебе могу дать? Что я могу сделать для тебя?
2: Слава Богу, наконец-то
0: ты дошла. Знаешь, я насытилась. Он знал, чем меня взять. Я поняла, что он верный. Я поняла, что на него можно положиться, ему можно доверять. Если бы он мне не показал этого, то он бы и не приобрел меня. Я перестала работать, а так попала в библейскую школу. И я понимаю, что я-то уже не своя. И прежде чем как бы срубить шашкой что-нибудь, я уже спрашиваю, пап, будем рубить? Ну, иногда, конечно, рубим без папы, потом расхлебываем. К нему нужно ходить за ответами. Не так, что «О, хочу, давай», а спрашивать у него, что он думает по тому или иному поводу. То есть это для меня стала личность, вполне реальная личность.
2: Которая еще говорит.
0: Которая еще теперь, ура, аллилуйя, говорит со мной, да. Моя сила – это радость в Боге.
1: Сам Бог говорит: «Испытайте меня, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Дорогой друг, реши для себя исполнять Слово Божье и приготовься к благословениям. Это была программа «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масолитинов. Я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами. До новой встречи.
3: Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: В сверкающих залах метрополитена отчаяние бьется по гладким белым стенам. Случайно

я. Я знаю, как крепко закручены шурупы, я знаю, как точно проложены маршруты, поэтому дальше плыву в этой подлодке и перебираю веревочные четки. Господи, благослови!

0: Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих.
1: Свободное радио. Настоящее твое.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 18 глава, 19 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Это очень интересные слова, которые сказал наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Если смотреть в контексте, то данные слова – это часть того наставления, которое Иисус адресовал своим ученикам. И в этом наставлении есть много тем, которые Иисус поднимает, но именно вот в этом стихе Он говорит о молитве. И в сегодняшнем размышлении я хочу поделиться с вами тремя ключами, которые я увидел в словах нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. И первый ключ – это соединение. Иисус говорит, что если двое из вас… Данные слова были адресованы к ученикам Иисуса, которые следовали за Ним. И здесь Он говорит к ним, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, первое, что необходимо, это соединение. Если смотреть, с чего началось наставление Христа, то в самом начале 18 главы ученики Иисуса подошли к Нему с вопросом, кто больше в Божьем Царстве. Из Евангелия мы знаем, что у учеников была конкуренция между собой. Они хотели знать, кто больше, кто первый, кто будет по правую руку, а кто по левую. То есть они имели между собой некое разделение. Но Иисус говорит, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, нужно не разделение, а соединение. А это значит, что необходимо не возвышаться над другими и не стараться занимать главенствующую позицию, а наоборот, необходимо почитать другого выше себя. И на самом деле разделение – это то, что блокирует ответ на молитву, которую мы возносим к Богу. Пастор Джон МакАртур однажды сказал, «Молитва – это выражение зависимости от Бога, который есть любовь. Если в вашем сердце живет разделение и горечь по отношению к другим, вы действуете прямо противоположно Божьей природе, и Он не станет соучастником вашего эгоизма». То есть для того, чтобы видеть в своей жизни ответы на молитвы, нам нужно соединиться с другими учениками Христа, соединиться с нашими братьями и сестрами в наших церквях. Второй ключ, открывающий двери Божьих ответов, который я увидел в словах Иисуса, это согласие. Иисус говорит, что если двое из вас согласятся. Греческое слово «согласятся», которое использует Матфей, имеет значение соглашаться, договариваться, быть единодушным, быть в гармонии. То есть Иисус говорит о том, что необходимо не просто соединиться, но также и согласиться. То есть для того, чтобы видеть ответ на молитву, нам нужно не только соединение, но также и согласие. А соединение и согласие, по сути, являются основанием единства. И именно единство – это то, на что особенно реагирует Бог. Если мы будем читать Священное Писание, то там достаточно много мы видим призывов именно к единству. Например, Иисус в своей молитве к Отцу в 17 главе Иоанна говорит такие слова. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». А апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам написал, «Со всяким смиренномудрением и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Слова Христа и слова Павла призывают нас к единству, потому что именно единство является одним из гарантов ответов на наши молитвы. Тот же Джон МакАртур, которого я уже цитировал сегодня, однажды сказал, «Бог отвечает на коллективную молитву церкви не потому, что его впечатляет количество людей, а потому что его восхищает их единство. Единство общины отражает совершенство Троицы. И на это отображение Бог всегда посылает свое благословение». И третий ключ, открывающий двери для Божьих ответов, который я увидел здесь, в этих словах Христа, это смирение. Иисус говорит, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле. То есть Иисус говорит, что необходимо не только соединиться, не только согласиться, но также и просить. И вот слово «просить» – это греческое слово, которое употребляется в контексте, когда низший просит у высшего. То есть Иисус говорит, что для того, чтобы получить ответ на молитву, необходимо занять позицию смирения. И действительно, смирение – это то, на что особенно смотрит Бог. В книге пророка Исаии Бог говорит, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». А Иаков, цитируя книгу притчи, в своем послании пишет, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть смирение – это то, на что обращает внимание Бог. И это также ключ, который открывает двери Божьих ответов. Опять же, Джон МакАртур однажды написал, «Бог никогда не отвечает на молитвы, продиктованные духовным высокомерием, но молитва в смирении – это та молитва, на которую небо отвечает всегда». Друзья, Вот три ключа, которые я увидел в этом стихе, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. Соединение, согласие, смирение. Благословение всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Иоанна.
1: Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря:
2: «Как он знает Писание, не учившись?»
1: Иисус, отвечая им, сказал:
3: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?»
1: Народ сказал в ответ:
4: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?»
1: Иисус, продолжая речь, сказал им:
3: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным».
1: Тут некоторые из иерусалимлян говорили:
2: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос?
5: Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он».
1: Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря:
3: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня».
1: И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа веровали в него и говорили:
6: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?»
1: Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники-служители схватить его. Иисус же сказал им:
3: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти».
1: При сём иудеи говорили между собою:
7: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значит сии слова, которые он сказал: будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти?»
0: Это «Свободное радио».

История христианских гимнов. «Встань, встань за Иисуса». Этот гимн написан Джорджем Даффилдом-младшим в 1858 году и основан на предсмертных словах проповедника Дадли Аткинса Тинга. Мелодию написал Джордж Джеймс Уэбб. Незадолго до смерти Дадли Аткинс Тинг произнес проповедь на собрании YMCA, на котором присутствовало более 5000 человек. Проповедь была на стих из книги «Исход» 10 главы «Да идут мужи и да послужат Богу». После этого к покаянию обратилось более 1000 человек. В следующем месяце Тинг получил тяжелую травму в результате несчастного случая на ферме. Перед смертью он сказал своему отцу: «Скажи моим братьям в служении, где бы ты их ни встретил, чтобы они встали на защиту Иисуса». Именно эти слова легли в основу написанного Даффилдом гимна. На поминальной службе Даффилд произнес проповедь, которую заключил чтением своего нового стихотворения. Впоследствии оно было напечатано в газете и в сборнике «Церковный псалмопевец». Гимн «Встань, встань за Иисуса» стал особенно популярен у солдат Конфедерации, которые пели его во времена Гражданской войны в США.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Притчи Соломона.
1: Есть друзья, с которыми лучше не знаться, но истинный друг ближе иного брата.
2: В любое время дня и ночи свободное радио рядом.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Юрий Сипко, пенсионер.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, наверное, это Божий, безусловно, был план и призыв. И он меня вот в разум вложил, мою грядущую встречу с ним, когда земная жизнь закончится. Я ясно представлял, что я предстану пред святым Богом, как это дерьмо грязное, но который вообще недостойно оказаться рядом с Богом и от меня обеспечен. Ну, поскольку такие отрывки знаний евангельских я имел, то я раскаялся в своих грехах именно, чтобы Бог меня простил и жить, чтобы жизнью, надеждой жизни вечной.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, в целом я могу сказать, что именно как христианин, тогда это действительно жизнь. У христианина она тогда действительно жизнь полноценная. Здесь земная, физическая, телесная уже сопрягается с духовной, которая действительно есть.

0: внутри себя вот этот конфликт временного такого обременения телесной жизни и страстного желания вырваться за пределы, а что же будет потом. И вот когда в христианстве, когда встреча со Христом разрывается вот эти оковы смерти, могильные оковы, да, и открывается вечная жизнь, земная жизнь нисколько здесь не теряет своей краски, своей красоты, своей полноты, напротив, она исполняется этой красотой. Без Христа, без этой веры, она просто животное существование.
1: Зачем христианину церковь?
0: Когда мы рождены от Духа Святого, как новое творение во Христе, это самое внутреннее влечение разделять это общение, вместе поклоняться Богу, учиться друг у друга, служить друг другу. Как говорит Иоанн в своем послании, говорит, мы, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то есть если мы действительно обрели от Господа вот эту благодать и освященные Его светом, тогда мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. В этом общении, в церковном собрании совершается тайна причастия, когда мы, совершая вот Богом данную заповедь, демонстрируем для себя и переживаем в себе наше единство, как единый хлеб, преломленный на кусочки, а он составляет собой целое. И мы это целое демонстративно переживаем. Переживаем не только друг с другом в церкви, но и со Христом, который есть глава церкви. В этой церкви у нас взаимопомощь, которая существует, это чувство локтя, это чувство единства, это потрясающее достояние. Как можно не ходить и как можно где-то уединиться и потухнуть без смысла? Церкви – полнота жизни.
1: Твой любимый библейский стих.
0: Апостол Павел пишет письмо к Ефесянам и говорит: «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Вот в этом отрывке я вижу такой невероятный возвышенный призыв. «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя в жертву за вас». Вот это вот потрясающе для меня. Ну, конечно, много таких любимых мест, но первое всегда приходит на ум именно это. «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви».
2: Вдохновляйся. Свободное радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот человек засеял отборным зерном свое поле. Ночью, когда все спали, пришел его враг, сорные травы посеял в пшенице и удалился. Когда поднялись посевы и стал наливаться колос, сорняки показались. Слуги хозяина дома пришли к нему и сказали: «Господин наш, ты ведь отборным засеял зерном свое поле. Откуда взялись сорняки?» «Это дело рук врага», — ответил хозяин. «Они говорят: «Хочешь, пойдем мы и выпалим их?» Он отвечает: «Не надо, иначе во время прополки вы вырвете с сорняками пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. А в жатву я прикажу жнецам: сперва соберите сорные травы, свяжите в вязанки и сожгите, а пшеницу свезите в закрома».
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
3: Свободного радио.

0: Петр Мамонов. Для меня Господь – это постоянная радость Его присутствия. Я хочу жить так. Мне так очень хорошо, крепко, плотно, сильно. А если я в грехе, то сразу чувствую – я один. Этот день прожит мимо. Схема очень проста. С Богом жизнь, без Бога смерть.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
2: Все с надеждой, руки в небеса. Как малы по-прежнему, верю в чудеса. Все еще прибежище у твоего лица.

0: руки в небеса, как малой по-прежнему верю в чудеса. Все еще прибежище у твоего лица, доведи безгрешную дорогой до конца.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Обычно вместе с товарами прилагается инструкция. Храните в помещении с такой-то влажностью, протирайте мягкой тканью, не роняйте на пол и так далее. Если вы решите постирать ваш iPod, то вряд ли он будет работать корректно. Если тереть наждачкой экран телевизора, то от него скоро ничего не останется. Также и с нашей совестью, этаким внутренним градусником добра и зла. Если регулярно швырять его об стену, то скоро он помнется и выйдет из строя. Если не соблюдать инструкцию по применению и уходу, то он не будет выполнять свою функцию. О том, как позаботиться о своей совести, мы читаем в Священном Писании. Бережно собранном и проверенном веками собрании древних текстов, дарованных человеку Богом. В историях героев веры, сбывшихся пророчествах, жизнеописаниях Спасителя, письмах первых лидеров Церкви мы видим ту самую инструкцию по правильному обращению с нашей совестью. Помогайте своей совести верностью библейским принципам, и она поможет вам в непростом решении, когда путь кажется неочевидным.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Отличный день у нас сегодня на Свободном радио, правда? С вами Катя. Кто-то сказал, что жизнь большинства людей не столько трудна, сколько запутана. А как у вас? Все сложно? Или просто запутано? В любом случае, у меня для вас хорошие новости. Нет такой сложности или запутанности, которую не мог бы распутать Господь. Что нужно для этого? Да просто попросить Его об этом. Своими словами. И все кривизны исправятся, будьте уверены. Все будет хорошо.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 14 мая отмечается День памяти грузинской царицы Тамары, причисленной к лику святых и особо почитаемой в Грузии. В период царствования царицы Тамары Грузия достигла наивысшего могущества и процветания. Сама царица отмечалась благочестием, умом и красотой, покровительствовала поэтам, писателям и строила великолепные монастыри и храмы. Родилась будущая царица около 1165 года и происходила из древней грузинской династии Багратиони. Отец короновал Тамару в юном возрасте. С 14 лет она разделила с ним бремя царской власти. В те времена царствование женщины было редким явлением. В истории Грузии Тамара стала первой и единственной женщиной, которая правила единолично. Царицу славили за красоту, кротость, трудолюбие, послушание и религиозность. На ее руку и сердце претендовали многие царевичи. Но мужем Тамары стал Юрий Боголюбский, сын Владимира Суздальского князя Андрея. И хотя муж грузинской царицы храбро сражался с врагами своей новой родины и одерживал победы, в мирное время он вел себя разнузданно и нечестиво. Много пил, устраивал дебоши и унижал знать. Царица Тамара 2,5 года терпела его пороки, а затем приказала, снабдив супруга мерой золота, выпроводить из страны. Юрий попытался силой вернуть утраченный грузинский престол, но царица Тамара возглавила войска и, проявив недюжинный талант полководца, разбила на подступах к Тбилиси теперь уже бывшего супруга. После этого царица Грузии вступила в новый брак с осетинским князем Давидом Сосланом и родила двоих детей. Царствование царицы Тамары в истории Грузии называют «золотым веком». Она правила государством мудро и снискала себе любовь всего народа. Во время царствования Тамары не было ни одного случая смертной казни или телесного наказания. В своем управлении она неукоснительно руководствовалась евангельскими заповедями. «Я отец сирых и судья вдов», — говорила она о себе. Между государством и церковью установилось согласие. Тамара созвала церковный собор, который устранил неурядицы в церковной жизни и сместил недостойных иерархов. По всей Грузии во времена правления царицы Тамары строили дороги, мосты, караван-сараи, возводили монастыри и храмы, в частности, монастырь Вардзия. Здесь, рядом с большой церковью в скале, где сохранился фресковый портрет царицы Тамары, находились и ее комнаты, где царица провела последние годы жизни. Современник царицы Тамары, знаменитый поэт Шата Руставели, посвятил ей свою поэму «Витязь в тигровой шкуре». Место погребения царицы Тамары неизвестно. Предание гласит, что она сама завещала похоронить ее тайно. Поэтому из храма Свитицховели в ночь похорон вышли 7 похоронных процессий и разъехались в разные концы страны. Есть предположение, что ее прах был перевезен в Иерусалимский крестовый монастырь, поскольку царица дала обещание совершить паломничество в Иерусалим, но не смогла его исполнить при жизни. 14 мая отмечается День памяти грузинской царицы Тамары.
3: След в истории.

0: 112 псалом. Аллилуйя! Воздайте хвалу Господу, слуги Господни! Воздайте хвалу имени Господа! Да будет прославлено имя Господне отныне и вовеки! От востока и до запада да будет прославлено имя Господне! Господь превознесен над всеми народами, и слава Его выше небес! Кто подобен Господу, нашему Богу, восседающему на троне в вышине? Он склоняется, чтобы взирать на происходящее на небе и на земле. Он поднимает бедного из праха и возвышает нищего из грязи, чтобы посадить их с вождями их народа. Бесплодную женщину вселяет в дом счастливой матерью. Аллилуйя!
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

Спешу приветствовать вас, друзья. Здесь Наташа Романцова. Почему спешу? Скорее по привычке. Все спешат, и я спешу. Главное – успеть вовремя вам сказать, напомнить, что вы, дружище, чье-то счастье. Берегите и себя, и близких. И спасибо, что прямо сейчас вы с нами на волнах свободного.

отражаю твой свет, исполняю твой завет, доверяю тебе, прославляю мой век.

Зинаида Миркина. На свете так много вероисповеданий, и все они делятся и размножаются. Но ведь размножаются только творения. Творец один. Я ничего не имею против множества путей к Богу и множества форм поклонения единому. Но они должны осознавать себя лишь формами и путями, ведущими в единую глубину, на одну высоту. Тогда борьба вероисповеданий друг с другом осознавалась бы как борьба членов одного тела, борющиеся друг с другом пальцы, руки, ноги и любая победа – распятие Бога.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о фильмах, которые вышли на экраны в последнее время. В 2020 году по всему миру дебютировал телесериал о Христе «Избранные» – «The Chosen», который рассказывает о евангельских событиях и людях, чья жизнь изменилась навсегда после их встречи со Христом. Первый сезон из 8 серий охватывает события от призвания первых учеников до встречи Иисуса с женщиной-самарянкой. Это крупнейший в истории медиапроект, основанный на частных пожертвованиях, а также первый телесериал, вышедший одновременно во всем мире через собственное приложение. Приложение «The Chosen» уже загружено в 142 странах мира, а сам сериал «Избранные» переведен на 52 языка. В приложении можно выбрать русский язык и настроить трансляцию на экран телевизора. Первый сезон и множество дополнительных материалов доступны на официальном YouTube-канале проекта. Это сериал «Избранные» – «The Chosen».
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Марка.
1: У дороги сидел Бар-Тимай, то есть сын Тимая, слепой нищий. Услышав, что здесь Иисус Назарянин, он закричал:
2: «Сын Давида! Иисус! Сжалься надо мной!»
1: Многие требовали, чтобы он замолчал, но слепой кричал еще громче:
2: «Сын Давида! Сжалься надо мной!»
1: Иисус остановился и сказал: «Позовите его. Слепого зовут. Ну, вставай, он тебя зовет». Бар-Тимай, скинув плащ, вскочил и подбежал к Иисусу. «Что для тебя сделать?» — спросил его Иисус. «Чего ты хочешь?»
2: «Рабуни, видеть!» — ответил слепой.
1: «Ступай, тебя спасла твоя вера», — сказал Иисус. Тот сразу стал видеть и пошел за ним.

Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 18 глава, 19 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Это очень интересные слова, которые сказал наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Если смотреть в контексте, то данные слова – это часть того наставления, которое Иисус адресовал своим ученикам. И в этом наставлении есть много тем, которые Иисус поднимает, но именно вот в этом стихе Он говорит о молитве. И в сегодняшнем размышлении я хочу поделиться с вами тремя ключами, которые я увидел в словах нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. И первый ключ – это соединение. Иисус говорит, что если двое из вас. Данные слова были адресованы к ученикам Иисуса, которые следовали за Ним. И здесь Он говорит к ним, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, первое, что необходимо, это соединение. Если смотреть, с чего началось наставление Христа, то в самом начале 18 главы ученики Иисуса подошли к Нему с вопросом, кто больше в Божьем Царстве. Из Евангелия мы знаем, что у учеников была конкуренция между собой. Они хотели знать, кто больше, кто первый, кто будет по правую руку, а кто по левую. То есть они имели между собой некое разделение. Но Иисус говорит, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, нужно не разделение, а соединение. А это значит, что необходимо не возвышаться над другими и не стараться занимать главенствующую позицию, а наоборот, необходимо почитать другого выше себя. И на самом деле разделение – это то, что блокирует ответ на молитву, которую мы возносим к Богу. Пастор Джон МакАртур однажды сказал, «Молитва – это выражение зависимости от Бога, который есть любовь. Если в вашем сердце живет разделение и горечь по отношению к другим, вы действуете прямо противоположно Божьей природе, и Он не станет соучастником вашего эгоизма». То есть для того, чтобы видеть в своей жизни ответы на молитвы, нам нужно соединиться с другими учениками Христа, соединиться с нашими братьями и сестрами в наших церквях. Второй ключ, открывающий двери Божьих ответов, который я увидел в словах Иисуса, это согласие. Иисус говорит, что если двое из вас согласятся. Греческое слово «согласятся», которое использует Матфей, имеет значение соглашаться, договариваться, быть единодушным, быть в гармонии. То есть Иисус говорит о том, что необходимо не просто соединиться, но также и согласиться. То есть для того, чтобы видеть ответ на молитву, нам нужно не только соединение, но также и согласие. А соединение и согласие, по сути, являются основанием единства. И именно единство – это то, на что особенно реагирует Бог. Если мы будем читать Священное Писание, то там достаточно много мы видим призывов именно к единству. Например, Иисус в своей молитве к Отцу в 17 главе Иоанна говорит такие слова. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». А апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам написал, «Со всяким смиренномудрением и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Слова Христа и слова Павла призывают нас к единству, потому что именно единство является одним из гарантов ответов на наши молитвы. Тот же Джон МакАртур, которого я уже цитировал сегодня, однажды сказал, «Бог отвечает на коллективную молитву церкви не потому, что его впечатляет количество людей, а потому что его восхищает их единство. Единство общины отражает совершенство Троицы. И на это отображение Бог всегда посылает свое благословение». И третий ключ, открывающий двери для Божьих ответов, который я увидел здесь, в этих словах Христа, это смирение. Иисус говорит, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле. То есть Иисус говорит, что необходимо не только соединиться, не только согласиться, но также и просить. И вот слово «просить» – это греческое слово, которое употребляется в контексте, когда низший просит у высшего. То есть Иисус говорит, что для того, чтобы получить ответ на молитву, необходимо занять позицию смирения. И действительно, смирение – это то, на что особенно смотрит Бог. В книге пророка Исаии Бог говорит «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». А Иаков, цитируя книгу притчи, в своем послании пишет «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть смирение – это то, на что обращает внимание Бог. И это также ключ, который открывает двери Божьих ответов. Опять же, Джон МакАртур однажды написал «Бог никогда не отвечает на молитвы, продиктованные духовным высокомерием, но молитва в смирении – это та молитва, на которую небо отвечает всегда». Друзья, Вот три ключа, которые я увидел в этом стихе, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. Соединение, согласие, смирение. Благословение всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Евангелие от Луки.
1: Однажды Иисус был в одном городе. Появился человек, весь покрытый проказой. Увидев Иисуса, он упал перед ним ниц и взмолился. «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит только тебе захотеть!» Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись!» И тут же сошла с него проказа. Иисус велел ему никому ничего не говорить. «Ступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси за исцеление жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Но разговоров об Иисусе становилось все больше, и народ толпами сходился послушать его и получить исцеление от болезней. Сам же Иисус часто удалялся в уединенные места и там молился.

У свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Че это ты поешь?
1: А ты не знаешь? Это же популярная песня о двух девчонках, которые любят друг друга.
0: Чего?
1: Что с тобой? Они достаточно взрослые, и если они решили быть вместе, то...
0: Ты имеешь в виду вместе? Как парень и девушка?
1: Ну да, а что здесь такого?
0: Ну а что, если все будут думать так? Что тогда станет с рождаемостью на Земле?
1: Ой, я тебя умоляю. Большинство людей не такие. Кроме того, в современном обществе мы должны принимать друг друга со всеми нашими различиями.
0: Согласен. Общество должно принимать различия, которыми Господь наделил людей.
1: А кто сказал, что Бог не создал различия в сексуальном предпочтении? Их тоже нужно принимать?
0: Ну, посмотри на Содом и Гоморру. Помнишь, Бог умертвил этих людей за их неестественные желания к однополым отношениям. Ты что думаешь, Творец мог уничтожить свое творение за то, что они просто шли за желаниями, которые были даны им от Творца?
1: Ну, Гарик, а как ты тогда можешь объяснить чувства этих девушек?
0: Они сами захотели быть вместе. Пребывая в молитве и общении со Христом, мы можем сделать правильный выбор.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Вот за что люблю русских классиков, так это за меткость. Виссарион Григорьевич Белинский как-то сказал, что много людей живет, не живя, но только собираясь жить. Привет, друзья! Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио. Давайте не будем такими людьми, которые не живут, а только собираются. Планировать, конечно, хорошо, но не пора ли уже сделать то, что мы запланировали? Ваш день сегодня.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Не предавайся греху слишком много и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» 7.17. Данное предупреждение вполне понятно. Отпускающий тормоза в делании греха умирает раньше времени. Да, с одной стороны, все грешат. Но многие чувствуют некую грань, которую лучше не переходить, чтобы в жизни не наступили настоящие проблемы. Есть особо несчастная категория грешащих с безумной ненасытимостью. В итоге они либо наносят непоправимый вред своему здоровью, либо наживают проблемы с законом или криминалом, либо преждевременно находят смерть в силу такого беспечно-разрушительного образа жизни. Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимешь руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. 7.18. Хорошо же для человека и не играть в святость, и не предаваться греху. Этих крайностей избегут те, кто боится Бога. Обратите внимание, что согласно логике стиха лицемеру не хватает страха Божия, так же, как и отпетому грешнику. 7.18. Вот бы он удивился, осознав это. Опять Соломон упоминает страх Божий как универсальный предохранитель от добровольно выбранных неприятностей. Страх Божий не дает возомнить о себе слишком высоко и не позволяет слететь с катушек. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. 7.19. Очередное учение о защитных функциях мудрости. Сравните 7.12. Мудрость делает сильнее 10 правителей, которые в городе. Что это значит? Каждый правитель обладает своей армией. Представьте себе 10 царей со своими армиями, да и притом в одном укрепленном городе. Его будет очень трудно завоевать. Он под защитой многочисленного войска и оборонительных стен. В таком городе можно спокойно спать, согласитесь. Однако выходит, что мудрость защищает надежнее. Что уникального в телохранителе по имени Мудрость? Уникальность в том, что она единственный охранник, способный спасти от самого себя. Больше никто и ничто на земле не может защитить нас от собственных грехов, последствия которых накроют рано или поздно, в каком бы бункере мы ни скрывались, какими бы богатыми ни были и какой бы властью ни обладали. Все предпринимают меры для собственной защиты. Но мало кто догадывается, что главный враг скрывается внутри. От него не спрятаться ни за каким забором, ни в каком монастыре, не отбиться никаким оружием. Безбожники уповают на защиту силы и денег. С их помощью они спасаются от проблем, которые сами создают в кузнице своего сердца. Однако беда в том, что чем больше у них сил и денег, тем худшие беды они себе выкуют. Грозные правители по глупости своей совершают ошибки, от которых не спасет и армия. На любую силу найдется сила покруче. Даже новейшая история знает много таких примеров. Так что мудрость спасет там, где бесполезна военная мощь.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: На сегодняшний день на планете проживает примерно 2,4 миллиарда человек, верующих в Иисуса Христа и Святую Троицу, хотя и принадлежащих к разным христианским течениям. Больше всего в мире католиков – примерно 1,2 миллиарда человек. На втором месте протестанты – 900 миллионов верующих. В православной церкви – примерно 250 миллионов человек. Еще 100-150 миллионов христиан относятся к малочисленным течениям и сектам, в основе доктрины которых лежит одно из трех основных христианских вероучений.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Привет, друзья! Это Катя. Как же хорошо быть свободным! Священное Писание говорит нам, что мы в буквальном смысле призваны к свободе. Почему-то Богу нужны не послушные автоматы, а свободно выбравшие жизнь с Ним люди. По-моему, это прекрасно. Давайте по свободной воле от всей души жить жизнью, угодной Богу. Как это сделать? Про это все написано в Библии. Я уверена, у вас эта книга точно есть. Кстати, вы сегодня ее открывали?
1: Новая музыка на свободном радио.

дай мне.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я из Рассказова. Зовут меня Давид.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: У меня родители с детства веровали. Вот, я тоже поверил.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Идти дальше, преодолевать определенные трудности, жизненные трудности. Вот.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Возлюби ближнего твоего, к самого себя. Марка, 12 глава, 31 стих.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство – это, конечно же, свобода.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: with us. Евангелие от Иоанна.
1: На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему:
2: «Иди за мною».
1: Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему:
3: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в Законе и Пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета».
1: Но Нафанаил сказал ему:
4: «Из Назарета может ли быть что доброе?»
1: Филипп говорит ему:
3: «Пойди и посмотри».
1: Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем:
2: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства».
1: Нафанаил говорит ему:
4: «Почему ты знаешь меня?»
1: Иисус сказал ему в ответ:
2: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя».
1: Нафанаил отвечал ему:
4: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев».

0: Иисус сказал ему в ответ:
1: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего».
0: И говорит ему:
1: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
2: Свободное радио.

0: Только голова гудит. Можно я присяду на минутку?
1: Конечно, конечно, Вика, садись, отдохни. Может, тебе воды принести?
0: Да, если можно.
1: На, держи.
2: Виктория, дорогая ты наша, как я рад, что тебе лучше. Ну-ка, ну-ка,
3: давай посмотрим, как тут у нас, как самочувствие.
0: А вы должны быть мой лечащий врач.
3: Что?
1: Амнезия. Она даже свое имя не сразу вспомнила.
3: Виктория, дело такое, мы с тобой еще до того, как ты впала в кому, были знакомы. Мой сын Дима с тобой на одном курсе учится, не помнишь?
0: Дима.
3: Ну-ну-ну-ну, слезами тут не поможешь. Все будет хорошо, ты молодчина. Травмы головы, они просто часто сопровождаются временной потерей памяти. Это пройдет. Ты нам вот что, ты нам расскажи лучше, как ты себя чувствуешь.
0: Ой, голова немного гудит. А так, в общем, ничего. Медсестра, вы, кажется, хотели принести мне воды.
1: Вика, я ведь только что принесла тебе стакан воды, и ты выпила его залпом. Вот, пустой стакан.
3: Ничего-ничего. Канька, принеси, пожалуйста, еще водички.
0: Доктор, доктор, что со мной? Я попала в аварию?
3: Да, было дело. Но ты молодчина, дела идут на поправку. Ну-ка, сейчас не шевели головой. Угу. Следи за моим пальцем. Отлично. Чувство тошноты не испытывала в последнее время?
0: Нет.
1: Ее вырвало 15 минут назад.
0: Что?
3: Вика, сосредоточься, пожалуйста, и попытайся что-нибудь вспомнить. Давай, будь умницей. Ну, все, что приходит в голову. Ну, хоть что-нибудь приходит в голову?
0: Когда я умру, я буду на небесах.
3: Что?
0: Я вспомнила, что когда я умру, я буду на небесах.
1: Вик, а какая у тебя религия? Ты какую церковь ты посещала?
0: Церковь?
1: Ну да.
0: Не помню.
1: Тогда как ты вообще можешь судить о том, будешь ты на небесах или не будешь?
0: Это Божий дар.
1: Что это?
0: Спасение! Я не могла ничего сделать, чтобы заслужить его. Наверное, это и объясняет тот факт, что хотя я и забыла все мои поступки, всю мою жизнь, я отчетливо помню, что спасена по милости Бога.
1: Владимир Афанасьевич, я думаю, что травма головы повлияла не только на память.
3: Нет, Вика, мысль совершенно ясна. В Библии в самом деле сказано, что спасение – это Божий дар. Его нельзя заработать.
1: Ой, да ладно вам, что вы такое говорите? У всех религий есть какие-то требования. Там праздники, посты, ритуалы, я не знаю, паломничество.
3: А апостол Павел, кстати, писал, что в сравнении с праведностью Христа, наша праведность, она как...
0: Запачканная одежда.
1: Она права?
3: Совершенно верно, Вика. Как запачканные одежды.
1: Погодите, погодите, но что-то ведь нужно сделать. В конце концов, ну не все же будут спасены.
0: Вера!
1: Что, Вера? Я Катя?
3: Катюша, Виктория пытается сказать, что спасены будут те, кто истинно уверовал в Сына Божьего Иисуса Христа.
1: Но ведь, как бы... Подождите, я что-то запуталась совсем.
3: Так, пойдем, отведем Вику в палату, и я тебе на обратном пути все объясню.
0: Пойдем. А кто такая Вика?

слова Библии наполняют меня удивлением. Святость Евангелия говорит моему сердцу. Взгляните на книги философов, как они ничтожны против Библии. Возможно ли, чтобы такая удивительная и вместе с тем простая книга была делом рук человеческих? Франко-швейцарский философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 14 мая отмечается День памяти грузинской царицы Тамары, причисленной к лику святых и особо почитаемой в Грузии. В период царствования царицы Тамары Грузия достигла наивысшего могущества и процветания. Сама царица отмечалась благочестием, умом и красотой, покровительствовала поэтам, писателям и строила великолепные монастыри и храмы. Родилась будущая царица около 1165 года и происходила из древней грузинской династии Багратиони. Отец короновал Тамару в юном возрасте. С 14 лет она разделила с ним бремя царской власти. В те времена царствование женщины было редким явлением. В истории Грузии Тамара стала первой и единственной женщиной, которая правила единолично. Царицу славили за красоту, кротость, трудолюбие, послушание и религиозность. На ее руку и сердце претендовали многие царевичи. Но мужем Тамары стал Юрий Боголюбский, сын Владимира Суздальского князя Андрея. И хотя муж грузинской царицы храбро сражался с врагами своей новой родины и одерживал победы, в мирное время он вел себя разнузданно и нечестиво, много пил, устраивал дебоши и унижал знать. Царица Тамара 2,5 года терпела его пороки, а затем приказала, снабдив супруга мерой золота, выпроводить из страны. Юрий попытался силой вернуть утраченный грузинский престол, но царица Тамара возглавила войска и, проявив недюжинный талант полководца, разбила на подступах к Тбилиси теперь уже бывшего супруга. После этого царица Грузии вступила в новый брак с осетинским князем Давидом Сосланом и родила 2 детей. Царствование царицы Тамары в истории Грузии называют «золотым веком». Она правила государством мудро и снискала себе любовь всего народа. Во время царствования Тамары не было ни одного случая смертной казни или телесного наказания. В своем управлении она неукоснительно руководствовалась евангельскими заповедями. «Я отец сирых и судья вдов», — говорила она о себе. Между государством и церковью установилось согласие. Тамара созвала церковный собор, который устранил неурядицы в церковной жизни и сместил недостойных иерархов. По всей Грузии во времена правления царицы Тамары строили дороги, мосты, караван-сараи, возводили монастыри и храмы, в частности, монастырь Вардзия. Здесь, рядом с большой церковью в скале, где сохранился фресковый портрет царицы Тамары, находились и ее комнаты, где царица провела последние годы жизни. Современник царицы Тамары, знаменитый поэт Шота Руставели, посвятил ей свою поэму «Витязь в тигровой шкуре». Место погребения царицы Тамары неизвестно. Предание гласит, что она сама завещала похоронить ее тайно. Поэтому из храма Светицховели в ночь похорон вышли 7 похоронных процессий и разъехались в разные концы страны. Есть предположение, что ее прах был перевезен в Иерусалимский крестовый монастырь, поскольку царица дала обещание совершить паломничество в Иерусалим, но не смогла его исполнить при жизни. 14 мая отмечается День памяти грузинской царицы Тамары.

0: Деяния апостолов.
1: А Филиппу ангел Господень сказал:
2: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста».
1: Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух вельможи Кандахии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу:
2: «Подойди и пристань к сей колеснице».
1: Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал:
3: «Разумеешь ли, что читаешь?»
1: Он сказал:
4: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?»
1: И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие:
4: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлится от земли жизнь его».
1: Евну же сказал Филиппу:
4: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?»
1: Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал:
4: «Вот вода, что препятствует мне креститься?»
1: Филипп же сказал ему:
3: «Если веруешь от всего сердца, можно».
1: Он сказал в ответ:
4: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий».
1: И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.
5: Новая музыка на свободном радио.

окнам вечер. Сумрачней стало и глуше.

0: Иногда мы очень чего-то хотим, но совершенно не в силах приблизить исполнение этого желания. Мы терпеливо ждем, но видим, что мечта не только не приближается, но и ускользает все дальше и дальше. Знакомо? Поверьте, не вам одним. В книге «Притч» сказано: «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание – как древо жизни». Быть может, исполнение вашего желания уже не за горами, а может, ему и вовсе не суждено сбыться в этой жизни. Как бы там ни было, помните, что будет жизнь другая, где нет места боли и томительному ожиданию.
1: Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио – это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Жизнь в Сыне. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Книга Экклесиаст, 1 глава, 14 стих. Соломон жил для знаний, удовольствий, богатства, силы и славы, но в конце его жизни все, что осталось от этого, было разочарованием, пустотой и неудовлетворенным сердцем. Жизнь под солнцем без Бога пуста. Жизнь в Сыне, наоборот, полна и насыщена, потому что тот труд, который вы делаете для Господа, никогда не напрасен. Как сильно это отличается от того, что делается для себя, для своих эгоистичных амбиций, целей и желаний. Очень быстро после того, как вы покинете эту землю, эти эгоистичные достижения исчезнут и будут забыты. Только жизнь, прожитая в Иисусе, имеет вечную ценность. В конце своей жизни апостол Павел писал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 и 8 стихи. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 и 12 стихи. Как славно дожить до конца своих дней и ожидать нетленного, незагрязненного наследия, наследия, ожидающего нас в Божьем Царстве. Для того, кто прожил свою жизнь в Его Сыне, конец пути — это не пустота, печаль или сожаление, это лишь начало. Отец, наша чаша переполнена, и мы не можем удержать наши чувства радости и благодарности, которые мы испытали в нашей жизни в Сыне. Спасибо за Твою безмерную благодать к нам. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио.

Нужно новое сердце. Новость была зловещей. У моего отца появились боли в груди, и его направили на обследование сердца. Была обнаружена закупорка трех артерий. Тройное шунтирование назначили на 14 февраля. Папа, хотя и волновался, усмотрел в этой дате знак надежды. «На Валентинов день я получу новое сердце», – пошутил он. Так и произошло. Операция прошла идеально. Поток крови, несущий в себе жизнь, беспрепятственно устремился к его сердцу, новому сердцу. Это напомнило мне, что Бог также предлагает нам новую жизнь. Грех закупоривает духовные артерии, нашу способность быть в общении с Богом. Нам нужна духовная операция, чтобы их очистить. Это и пообещал Бог своему народу. «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Он также обещал: «Вы очиститесь от всех скверн ваших. Вложу внутрь вас дух мой». Потерявшим надежду Бог обещал новое начало. Он был тем, кто мог обновить их жизнь. Это обетование исполнилось через смерть и воскресение Иисуса Христа. Доверяясь Ему, мы получаем новое духовное сердце, очищенное от греха и отчаяния. Исполненное Духом Христа, наше сердце бьется благодаря Божьей животворящей силе, чтобы мы могли ходить в обновленной жизни. Небесный Отец, благодарим Тебя за новую надежду в Иисусе Христе. Помоги нам полагаться на водительство Твоего Духа в этой новой жизни.

0: стоит на пороге Третьей мировой войны. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке влечет за собой развертывание крупномасштабной военной кампании с участием миротворческих сил ООН и НАТО. Кто знает, чем обернется эта беспрецедентная операция в регионе? По заявлениям некоторых экспертов, конец света наступит через 2 месяца и 16 дней. Глобальной катастрофой грозит человечеству начало самого масштабного проекта в истории науки – запуск андронного коллайдера. Процессы, происходящие внутри адской машины, могут выйти из-под контроля ученых, что приведет к гибели земной цивилизации. На этом наш выпуск завершен. Смотрите вечерние новости на нашем канале в 18 часов. Приятного вам дня!
1: Да, все признаки налицо. Надо пойти народ оповестить. Ольга Васильевна, новости смотрели?
2: Ой, что в мире делается? Куда мы катимся?
1: Так известно куда. Последнее время. Скоро этот, как его, апокалипсис.
2: Вот и я так думаю. Кругом болезни, одна страшнее другой. Я думаю, нам скоро с людьми через форточку говорить придется, да. А что поделаешь? Карантин.
1: Слушайте, надо в нашем городе бункер выкопать. Там и переждем.
2: Ой, правильно, Петрович, говоришь, дело говоришь.
1: Эй, Макарыч, ты новости смотрел?
3: Так точно.
1: Ну и что думаешь?
3: Ну, по этому вопросу могу доложить, что полное, понимаешь, безобразие в мире делается. При советской-то власти ни одна западная вражина так бы не посмела. Давно бы уже разогнали это нафиг ядреное фене.
1: Знаете, дело, сейчас время такое, понимаешь, последнее.
3: Это как понимать?
1: Ну, это как в Библии написано. Ну, короче, конец света. Я вот тебе, как человеку военному, за советом. Думаю, у нас надо бункер соорудить. Ну, на время катаклизмов. Как думаешь?
3: Одобряю.
1: Я тогда к тебе вечерком еще зайду, потолкуем. О, Екатерина Васильевна, ты тут? Чем занимаешься?
4: Класс готовлю. Скоро в воскресной школе новый учебный год.
1: Да какая там воскресная школа? Ты новости-то смотрела?
4: Смотрела.
1: Катастрофы, войны, болезни. Знаешь, небось, к чему клоню?
4: Нет.
1: Как-то нет, это ж по твоей части.
4: Что?
1: Последнее время наступило, ясно тебе?
4: Так ведь оно уже почти 2000 лет как наступило, Василий Петрович.
5: То есть как это 2000
4: лет назад? С тех пор, как Христос и апостолы говорили о нем, люди постоянно искали признаки последнего времени и ожидали конца света.
5: Да кто раньше? Раньше тогда все по-другому было. А теперь я считаю точно последнее. Что делать-то будем?
4: Не могу вам сказать, Василий Петрович. Я во всяком случае буду делать то, к чему Бог меня призвал. Что придет скорее, смерть или конец света, только ему известно. Это, по большому счету, не важно.
5: А что важно тогда?
4: Исполнять его волю.
1: Ну, не знаю, как ты, а я пойду к Макарычу насчет бункера покумекать.
6: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Петр Мамонов. Исаак Сирин пишет: «Снеть нищих гнусна богатым». Это о том, что если человек узнал, что есть другая пища, другая жизнь, то он уже не будет принимать наркотики, пить и так далее. Это очень важный момент для нынешних молодых людей. И для меня тоже. В этих суррогатах не может находиться счастье, блаженство, которого мы жаждем, ибо мы созданы бессмертными, созданы быть с Богом в раю.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.

0: Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих.
1: Свободное.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 18 глава, 19 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Это очень интересные слова, которые сказал наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Если смотреть в контексте, то данные слова – это часть того наставления, которое Иисус адресовал своим ученикам. И в этом наставлении есть много тем, которые Иисус поднимает, но именно вот в этом стихе Он говорит о молитве. И в сегодняшнем размышлении я хочу поделиться с вами тремя ключами, которые я увидел в словах нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. И первый ключ – это соединение. Иисус говорит, что если двое из вас… Данные слова были адресованы к ученикам Иисуса, которые следовали за Ним. И здесь Он говорит к ним, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, первое, что необходимо, это соединение. Если смотреть, с чего началось наставление Христа, то в самом начале 18 главы ученики Иисуса подошли к Нему с вопросом, кто больше в Божьем Царстве. Из Евангелия мы знаем, что у учеников была конкуренция между собой. Они хотели знать, кто больше, кто первый, кто будет по правую руку, а кто по левую. То есть они имели между собой некое разделение. Но Иисус говорит, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, нужно не разделение, а соединение. А это значит, что необходимо не возвышаться над другими и не стараться занимать главенствующую позицию, а наоборот, необходимо почитать другого высшим себя. И на самом деле разделение – это то, что блокирует ответ на молитву, которую мы возносим к Богу. Пастор Джон МакАртур однажды сказал, «Молитва – это выражение зависимости от Бога, который есть любовь. Если в вашем сердце живет разделение и горечь по отношению к другим, вы действуете прямо противоположно Божьей природе, и Он не станет соучастником вашего эгоизма». То есть для того, чтобы видеть в своей жизни ответы на молитвы, нам нужно соединиться с другими учениками Христа, соединиться с нашими братьями и сестрами в наших церквях. Второй ключ, открывающий двери Божьих ответов, который я увидел в словах Иисуса, это согласие. Иисус говорит, что если двое из вас согласятся. Греческое слово «согласятся», которое использует Матфей, имеет значение соглашаться, договариваться, быть единодушным, быть в гармонии. То есть Иисус говорит о том, что необходимо не просто соединиться, но также и согласиться. То есть для того, чтобы видеть ответ на молитву, нам нужно не только соединение, но также и согласие. А соединение и согласие, по сути, являются основанием единства. И именно единство – это то, на что особенно реагирует Бог. Если мы будем читать Священное Писание, то там достаточно много мы видим призывов именно к единству. Например, Иисус в своей молитве к Отцу в 17 главе Иоанна говорит такие слова. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». А апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам написал, «Со всяким смиренномудрением и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Слова Христа и слова Павла призывают нас к единству, потому что именно единство является одним из гарантов ответов на наши молитвы. Тот же Джон МакАртур, которого я уже цитировал сегодня, однажды сказал, «Бог отвечает на коллективную молитву Церкви не потому, что его впечатляет количество людей, а потому что его восхищает их единство. Единство общины отражает совершенство Троицы. И на это отображение Бог всегда посылает свое благословение». И третий ключ, открывающий двери для Божьих ответов, который я увидел здесь, в этих словах Христа, это смирение. Иисус говорит, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле. То есть Иисус говорит, что необходимо не только соединиться, не только согласиться, но также и просить. И вот слово «просить» – это греческое слово, которое употребляется в контексте, когда низший просит у высшего. То есть Иисус говорит, что для того, чтобы получить ответ на молитву, необходимо занять позицию смирения. И действительно, смирение – это то, на что особенно смотрит Бог. В книге пророка Исаии Бог говорит, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». А Иаков, цитируя книгу притчи, в своем послании пишет, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть смирение – это то, на что обращает внимание Бог. И это также ключ, который открывает двери Божьих ответов. Опять же, Джон МакАртур однажды написал, «Бог никогда не отвечает на молитвы, продиктованные духовным высокомерием, но молитва в смирении – это та молитва, на которую небо отвечает всегда». Друзья, Вот три ключа, которые я увидел в этом стихе, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. Соединение, согласие, смирение. Благословение всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободное радио. Нам по пути.

твои глаза я видел. Они ищут твои руки, твое сердце я видел. Оно ищет, и если скажешь ты, что одиноко мне, мне одиноко это место осталось. Пригласи.

0: Здравствуйте, дорогой многоуважаемый слушатель. Меня зовут Наташа Романцова, и нет, не верю в приметы. Но бывает так, что определенные признаки все же выдают тот факт, что человеку хорошо здесь и прямо сейчас. Вот, например, если утром просыпаетесь, и утро вас радует в любую погоду, значит, вы счастливый человек. Вот такая добрая примета.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Привет, друзья! И сегодня я хочу поговорить с вами о такой очень интимной теме, как вернуть страсть и романтику семейным отношениям. Секс – это одна из самых важных составляющих семейной жизни. От того, насколько гармонично у супругов складываются их интимные отношения, порой зависит счастье обоих партнеров. К сожалению, страсть, чувственность, романтические порывы больше свойственны новым ощущениям, когда влюбленные только узнают друг друга. А прожив в браке 5, 10 и более лет, супруги замечают, что их огонь постепенно начинает угасать. И если вы видите, что в сексуальной сфере наметились проблемы, тогда вам стоит честно признаться себе в этом и начинайте действовать. Простые советы, которые помогут вернуть былые страсть и нежность. Первое – это поговорите откровенно. Задайте друг другу вопросы, ответы на которые помогут вам понять, чего вы оба ожидаете от своих интимных отношений. Какие проблемы у вас имеются и как можно сделать вашу интимную жизнь более яркой. Второе – это сфокусируйтесь на вашей чувствительности. Сексологи предлагают парам специальный комплекс упражнений, суть которых в принципе проста. Нужно вызывать у партнера сексуальное желание и доставлять ему удовольствие, не прикасаясь к гениталиям. Такая практика помогает понять, что нравится партнеру, открыть свою сексуальность. Третье. Не ставьте себе оценок. Раздумывая о своих проблемах в сексуальной сфере, пытаясь дать себе оценку от лица партнера, мы не сможем получать удовольствие от интимных отношений. Вы можете начать думать, она считает меня плохим любовником. Ой, он наверняка заметил мой целлюлит. Наверное, ей кажется, что я извращенец. Роясь у себя в голове и в голове у своего партнера, эти мысли становятся преградами на пути к гармоничным интимным отношениям. Стоит запомнить, что главный половой орган и у мужчин, и женщин – это наш мозг. Стоит изгнать оттуда вредоносные мысли, избавиться от комплексов, и вы сможете быть счастливыми. Следующее – это планируйте свою сексуальную жизнь. Конечно, это вовсе не означает, что секса у вас отныне будет просто только строго по расписанию. А незапланированные такие спонтанные сексуальные порывы будут жестко пресекаться. Вовсе нет. Однако, если у пары всегда не хватает времени на интим, то этот совет будет очень кстати. Стоит назначать романтические встречи, готовиться к ним, обсуждайте свои желания и фантазии. И последнее. Поддерживайте друг друга. Вы же любите друг друга. И вместе вы команда. Любую проблему можно решить. Главное, доверяйте друг другу и поддерживайте вторую половинку. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот человек засеял отборным зерном свое поле. Ночью, когда все спали, пришел его враг, сорные травы посеял в пшенице и удалился. Когда поднялись посевы и стал наливаться колос, сорняки показались. Слуги хозяина дома пришли к нему и сказали: «Господин наш, ты ведь отборным засеял зерном свое поле. Откуда взялись сорняки?» «Это дело рук врага», — ответил хозяин. «Они говорят: «Хочешь, пойдем мы и выпалим их?» Он отвечает: «Не надо, иначе во время прополки вы вырвете с сорняками пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. А в жатву я прикажу жнецам: сперва соберите сорные травы, свяжите в вязанки и сожгите, а пшеницу свезите в закрома».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Как следует поступить, если все ваши отчаянные попытки воспитать в ребенке чувство ответственности тщетны? Попробуйте создать интересную игровую ситуацию. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Нередко дети быстро забывают то, что говорят им родители. Это вовсе не проявление бунтарских наклонностей. Они попросту забывают повесить на крючок полотенце или вовремя прийти домой к обеду. Попробуйте создать игровую ситуацию. Детям по душе всякого рода состязания и развлечения, особенно если взрослые также принимают участие в играх. И я понял эффективность такой практики, когда мои дети были совсем маленькими. Мы убили 10 месяцев на то, чтобы приучить наших детей класть салфетки на колени до того, как они возьмутся за ложки. И все безрезультатно. Тогда мы прибегли к игре. Если кто-то у нас принимался жевать до того, как салфетка была положена на колени, то провинившийся выходил из-за стола на улицу и громко считал до 20. Результаты не заставили себя ждать. Теперь наши дети всегда вовремя клали салфетку на колени. Конечно, во всем этом были определенные неудобства для жены и меня. Представьте только, как глупо мы выглядели, стоя у дверей ресторана и во все горло считая до 20, а наши дети визжали от смеха за столом. Если вы стараетесь привить вашему ребенку чувство ответственности, и у вас ничего не выходит, прибегните к игре, и вы увидите, как легко и весело дети обучаются в таких ситуациях. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: через 30 минут прибываем в Варшаву. В Варшаву, граждане, через 30 минут.
1: Извините, а сколько до Лондона еще осталось?
0: Да какого еще Лондона, девушка? Поезд следует по маршруту Москва-Париж.
1: Ну да, скажите тоже, Париж. Что я в Париж забыла? Мне в Лондон надо.
0: Девушка, из Москвы в Лондон на поезде в принципе не доберешься.
1: А чего я тогда, по-вашему, на этот поезд села?
2: Извините, вы что, только что сказали, что мы едем в Лондон?
0: Поезд следует в Париж!
1: А я верю, мы едем в Лондон.
3: Мы едем в Лондон?
1: Конечно, в Лондон, куда еще?
3: Здрасте, а я в Париж билет покупала, это проводник. Почему она верит, что
0: это... Да пусть и верит себе на здоровье, граждане!
1: Что это значит, верит себе на здоровье?
3: Меня в Париже встречают!
0: Перестаньте сеять смуту! Мы не едем ни в какой Лондон!
1: Хам!
0: Слышите меня?
4: Господа, тише, успокоимся, сейчас разберемся. А, господин проводник, вы верите, что мы едем в Париж, так я понимаю?
0: Ну да, разумеется, уважаемый.
4: А вы нам верите, что приедете в Лондон?
1: Верю.
4: Ну, уважаемый, вы не можете оба быть правы. Я полагаю, проводнику лучше знать.
3: Да, но посмотрите, она так искренне верит, что едет в Лондон. По всей видимости, мы в самом деле едем в Лондон.
0: Да какая разница, во что она верит, граждане?
3: Как я вижу, вы человек не очень-то широких взглядов.
1: Да уж, немного терпимости и непредвзятости не помешало бы.
5: Иисус Христос недвусмысленно сказал: «Я путь, истина и жизнь. К Богу можно прийти только через меня». А кому верите вы?
6: 2000 лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.

0: Классики о вере.
1: Карл Барт. Если бы люди работали только ради насущного хлеба, они добывали бы его вместе, в мире и согласии. Неумеренная алчность, неутолимая жажда наживы, взрывное вещество любого общества. Это жажда изобилия, но не радостного изобилия жизни, а изобилия пустоты.
2: Свободное радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

История христианских гимнов. «Ближе Господь к тебе» по-английски «Nearer my God to thee». Английский христианский гимн XIX века, написан поэтессой Сарой Флауэр Адамс в 1841 году. Наиболее популярная музыкальная версия этого гимна была создана композитором Лоуэллом Мейсоном в 1856 году, хотя существуют и другие варианты мелодии. Время перевода на русский язык неизвестно, однако этот гимн был включен уже в сборник евангельских христиан «Гусли» и с тех пор известен именно под этим названием, хотя буквальный его перевод «Ближе мой Бог к тебе». Этот евангельский гимн традиционно связывают с катастрофой «Титаника», поскольку выжившие пассажиры рассказывали, что оркестр корабля играл именно его, когда судно начало тонуть. Гимн «Ближе Господь к тебе» исполнялся на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

0: Наталья Мелешко. Вся наша жизнь от Бога нам дана на радость бытия земного, но в ней тропа страдания видна. Судьба бывает к нам сурова. Дается жизнь, чтобы мы могли любить и, проходя земной стезею, могли любовью сердце исцелить и оросить его слезою. Нам жизнь дана и верить, и прощать, понять свое предназначение и Слову Божьему внимать, и во Христе найти спасение. И в этой жизни нам дано прильнуть к истоку вечному, живому. Нам благодать дана и свыше путь к Небесному Отцу благому. Нам жизнь дана, чтоб Бога прославлять, душою к горнему стремиться, сыновство Божье верою принять, для неба на земле родиться.
1: Свободное радио. Всегда рядом.

0: 100 нескучных историй. Необычный аукцион. Жил некогда весьма состоятельный и интеллигентный мужчина. Вдвоем с сыном они собрали довольно большую и ценную коллекцию произведений искусства. Они любили прохаживаться вместе по залам с картинами, любоваться ими, делясь своими впечатлениями друг с другом. Но вскоре началась война, и молодого сына богача призвали в армию. На войне он проявил себя отважным и смелым солдатом. И однажды, спасая жизнь своего сослуживца, он сам, увы, погиб, сраженный вражеским орудием. Известие о гибели сына повергло отца в глубокую печаль. Он был безутешен, всей душой тоскуя по сыну. Примерно через месяц, как раз перед Рождеством, в его дверь постучали. На пороге стоял молодой человек с большим свертком в руках. Он поздоровался. «Добрый день, мы не знакомы. Видите ли, я тот самый солдат, за которого ваш сын отдал свою жизнь. Собственно, он многих спас в тот роковой день, но именно в ту минуту, когда ваш сын нес меня на своих плечах, вражеская пуля угодила ему прямо в сердце, и он мгновенно умер». Глубоко вздохнув, гость продолжил. «Ваш сын часто рассказывал о вас, о вашей любви к искусству». Молодой человек протянул сверток. «Я знаю, что это немного. На самом деле, я не великий художник, и все же мне рассудилось, что ваш сын был бы рад, если это останется у вас». Отец развернул сверток. В нем был портрет его сына, написанный молодым солдатом. Мужчина был глубоко растроган и поражен той точностью, с которой были изображены черты лица его сына. Он расплакался и сердечно поблагодарил солдата за чудесный портрет, предложив ему плату. Что вы, о деньгах не может быть и речи. Мне вовек не отплатить за то, что сделал для меня ваш сын. Картина — подарок, просто возьмите ее». Мужчина с удовольствием принял подарок. Он повесил картину в своей просторной прихожей на самом видном месте. И всякий раз, когда у него бывали гости, он первым делом показывал всем портрет своего любимого сына. А уж потом желающие могли посмотреть все остальное собрание картин. Прошло немного времени, и человек этот умер, оставив после себя ту самую знаменитую коллекцию произведений искусства. Вскоре состоялся большой аукцион его картин. Собралось большое количество людей, среди которых было много знатных и влиятельных лиц. Для них это был прекрасный шанс приобрести столь редкие картины. Первой картиной, представленной на аукционе, был портрет сына почившего коллекционера, выполненный рукой неизвестного художника-любителя. Аукционист ударил молотком и провозгласил: «Аукцион мы начнем с продажи живописного полотна под названием «Сын». Итак, кто даст свою цену за данную картину?» В зале никто не откликнулся. Затем с конца зала кто-то выкрикнул: «Пропускайте уже эту бездарную мазню! Мы хотим видеть знаменитые картины! К чему нам этот безызвестный сын?» Но ведущий не уступал. «И все же, кто хочет дать цену за эту картину? Кто начнет? Предлагайте! 200? 300 долларов?» Послышался другой раздраженный голос. «Мы пришли сюда не за работами студентов-недоучек! Мы хотим видеть работы Ван Гога, Пикассо, Рембрандта! Нам нужно настоящее искусство!» Однако ведущий аукциона продолжал настаивать на своем предложении. «Сын! Картина «Сын»! Кто возьмет сына? Ну же, смелее!» Наконец, из самых последних рядов зала кто-то изъявил желание приобрести картину. Это был садовник, который долгие годы прислуживал почившему коллекционеру и его сыну.
1: «Что ж, я буду рад предложить за картину 10 долларов. Увы, это все, чем я располагаю».
0: Садовник был беден. Он действительно не мог предложить больше. Но он любил старого коллекционера и его благородного сына и был счастлив оставить себе память о них. Аукционист объявил:
2: «Замечательно! У нас есть первое предложение на 10 долларов. Кто даст 20?
0: В зале кто-то язвительно фыркнул.
2: Да отдайте вы этому бедолаге за 10, он будет счастлив. И переходите поскорее к шедеврам. Было предложено 10 долларов. Кто-нибудь предложит 20? Картина «Сын». Кто даст 20?
0: Публика зашумела, многие начали громко проявлять недовольство.
1: Говорят же вам, не нужен нам сын. Долой уже этого вашего сына. Нам хватит мудрости приберечь свой капитал для более выгодного инвестирования.
0: Ведущий еще раз окинул взглядом лица людей и ударил молотком.
2: 10 долларов раз. 10 долларов два. 10 долларов три. Продано за 10 долларов бывшему садовнику владельца коллекции.
0: Кто-то из передних рядов прокричал.
2: Ну, наконец-то! Теперь-то мы можем увидеть настоящие шедевры.
0: Однако ведущий положил свой молоток и сказал. Мне очень жаль, но аукцион закончен.
1: Что? Закончен? Позвольте, а как же остальные картины?
0: Прошу прощения, но когда я был приглашен для проведения этого аукциона, мне было передано секретное распоряжение владельца коллекции, раскрыть которое я не имел права до сего момента. И вот в чем заключается последняя воля хозяина картин. Разыгрываться должна лишь одна картина под названием «Сын». И тот, кто купит ее, получит в наследство все имение и всю остальную коллекцию картин. Человек, который приобрел сына, получил все. Как удивительно, эта история перекликается со словами апостола Иоанна Богослова, который сказал: «Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его, то есть в Иисусе Христе. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Нам не обрести прощение, спасение, вечной жизни, минуя Божьего Сына Иисуса Христа, который пожертвовал своей жизнью, спасая всех нас. И когда мы верой принимаем Христа как свое единственное спасение от грехов, от ада, вместе с Божьим Сыном мы получаем все остальные Божьи благословения. А вот пренебрегшие Христом, увы, останутся ни с чем. Так устроил Бог в Сыне Своем. Он заключил всю полноту жизни для человечества.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Так ли плохо равнодушие мира? Недавно со мной произошел такой случай. Одна моя знакомая несколько дней подряд не отвечала на мои сообщения по довольно срочному делу, хотя, судя по значкам, она их прочла. Я решила, что она на меня обиделась, и мне стало досадно, с какой стати. Потом я была в поездке, интернет в роуминге дорогой, и я не смогла ответить на некоторые письма. Тогда я подумала, а что если моя знакомая попала в подобную ситуацию? Вопрос был для нее не такой важный, как для меня, поэтому она не пыталась отреагировать как можно скорее. Я поняла, что часто приписываю людям эмоции. А на самом деле их поступки и реакции продиктованы не обидой или неприязнью или прочими негативными чувствами ко мне, а собственными интересами, обстоятельствами, приоритетами. То, что для меня вопрос жизни и смерти, для других скучная формальность. И наоборот. Каждый из нас замкнут на самом себе, в своих проблемах и задачах. Нам некогда и незачем расходовать большие чувства на не самых близких людей. В целом, большинство людей ко мне равнодушно. Как и я равнодушна к большинству людей. Но признаться в этом оказалось для меня больнее, чем принять чужую неприязнь или даже ненависть. Ведь и неприязнь, и ненависть — это какое-то отношение и внимание, лучше, чем ничего. О, если бы ты был холоден или горяч, помните? Поначалу мне было очень грустно и неприятно признать это общее безразличие мира, эту комнатную температуру равнодушия. Но потом стало легче. Осознание равнодушия избавляет от тяжелой, навязчивой привычки судить и взваливать вину на другого или на себя.

листья падают вниз, ветер времени неумолим. Разве что-то здесь было по-настоящему моим? Небо над головой, под ногами земля. Ни друзей, ни врагов, только учителя. И я прошу, помоги видеть в каждом чистую душу. Маленьким перышком в крыле белой птицы, крохотной капли в океане раствориться.

похож на звон сотен золотых колокольчиков. Она говорит: пойдем со мной. Протягивает руки и шепчет: добро пожаловать домой. Я закрываю глаза, и водопады небесных

написаны имена. Разные эпохи, разные времена. И за каждой сыгранная мной когда-то роль. Вот я нищий на паперти, вот я король, вот я монах, бредущий в тумане по дороге. А вот пьяный бездомный, оскорбляющий Бога. Одинокая женщина, воин, исполненный силы, сорванный цветок.

на берег морская звезда. Пытался устроиться на берегу, но тебе нужна вода. Ласково кладет руки на плечи. Возвращайся, еще не время, до встречи. И вот я снова просыпаюсь здесь, по эту сторону реальности, и вижу все как есть. Листья падают вниз.

0: свободном радио.
1: Желтые, красные, синие, лежащие на земле в своем неизбежном бессилии, осенью листья.
2: Переход Старопетербургского проспекта разрешен.

0: 94-й псалом. «Придите, воспоем Господу, вознесем хвалу скале нашего спасения. Придем пред лицо Его с благодарением, с песнями будем Ему восклицать, потому что Господь — великий Бог и великий Царь над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор принадлежат Ему. Море — Его, Он сотворил его. Его руки образовали сушу. Придите, поклонимся и падем пред Ним. Преклоним колено пред Господом, Создателем нашим. Он — Бог наш, а мы — Его народ, который Он пасет. Его овцы, о которых Он заботится. Сегодня, если услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец, как в Мериве, как это было в тот день в Маасе, в пустыне, где испытывали и проверяли меня ваши отцы, хотя и видели мое дело. 40 лет я гневался на это поколение и сказал: сердца этого народа заблуждаются, и они не знают моих путей, поэтому я поклялся в гневе моем, они не войдут в покой мой».
1: Свободное радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился с Иордана и был уведен Духом в пустыню, и там 40 дней Его испытывал дьявол. Все эти дни Иисус ничего не ел и под конец проголодался. Дьявол сказал ему: «Если ты сын Бога, скажи этому камню, пусть станет хлебом». В Писании говорится: «Не одним лишь хлебом живет человек», — ответил Иисус. Затем дьявол с высоты показал ему в мгновение ока все царства мира. «Я отдам тебе эти царства со всей их мощью и блеском», — сказал ему дьявол. «Все это отдано мне, и я могу передать, кому захочу. Так вот, склонись передо мной, и все будет твое». Иисус ему ответил: «В Писании сказано: „Господу Богу твоему поклоняйся и Его одного почитай“». Тогда дьявол привел его в Иерусалим, поставил на самый верх храма и сказал: «Если ты сын Бога, брось отсюда вниз. Ведь Писание говорит, что Бог ангелам своим повелит оберегать тебя, и что они на руках понесут тебя, чтобы нога твоя не споткнулась о камень». Сказано: «Не испытывай Господа, Бога твоего», — ответил Иисус. И дьявол, исчерпав все искушения, на время его оставил.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Всепобеждающая любовь. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Наверняка многие наши читатели знают эти слова Господа Иисуса. Но знают ли они о тех обстоятельствах, при которых они были сказаны? Он висел на кресте, страдая от мучительной боли и жажды. Вокруг этого места казни стояли воины, которые только что вбивали гвозди в его руки и ноги. Возможно, они делали это механически, без проявления каких-то чувств, а рядом многие насмехались, при этом лидеры народа не скрывали своего презрительного отношения. Те, кто сочувствовал, возможно, думали, что не могут же просто так лишать его жизни. Но именно таким было намерение. Кто-то, наверное, считал, что такой беспомощный человек нуждается в поддержке, а кто-то, вероятно, думал иначе, полагая, что преступники подобного не заслуживают. Незадолго до того Пилат вопрошал: «Какое же зло сделал он?» Никто не дал ответа на этот вопрос и по прошествии 2000 лет. Для осуждения и казни этого невинного не было никакой причины. В этих обстоятельствах Господь молится за своих врагов, и мы хотим это подчеркнуть. Мы бы так не поступили. Он же, даже страдая, думал о прощении. О прощении, в котором нуждались его враги и в котором нуждаемся все мы. Это любовь. Это всепобеждающая любовь. И Он, который воскрес и который жив, по-прежнему любит нас.

0: 103-й псалом. Прославь, душа моя, Господа. Господи, мой Боже, Ты очень велик. Ты облачен в славу и величие. Ты покрываешь себя светом, как одеждою. Небеса простираешь, как занавес, и устанавливаешь над водами свои небесные чертоги. Облака делаешь своей колесницей. Ходишь на крыльях ветра. Ты делаешь ангелов своих ветрами и слуг своих языками пламени. Землю Ты утвердил на ее основании, чтобы никогда не пошатнулась. Бездную, как одеянием, покрыл ее. Воды стояли выше гор, но отступили воды от окрика Твоего. При звуке Твоего грома они поспешили прочь. На горы поднялись, а после спустились в долины, в место, которое Ты назначил для них. Ты поставил им предел, который не смогут перейти, и землю вновь не покроют. Ты посылаешь реки в долины. Они текут между горами. Они поят всех полевых зверей. Дикие ослы утоляют там свою жажду. У воды гнездятся небесные птицы. Из ветвей подают свой голос. Ты поишь холмы из своих небесных чертогов. Земля насыщена плодом твоих дел. Ты растишь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы он производил пищу из земли, вино, веселящее сердце человека, и масло, от которого светится лицо его, и хлеб, укрепляющий его сердце. Насыщены деревья Господни, ливанские кедры, которые он насадил. На них птицы вьют свои гнезда, ели – жилище аисту. Высокие горы – убежище для диких козлов и скалы для доманов. Он поставил луну для указания месяцев. Солнце знает, где ему заходить. Ты простираешь тьму, и наступает ночь, в которой бродят все звери лесные. Молодые львы рычат о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, они собираются вместе и ложатся в своем логове. Выходит человек на свою работу и трудится до вечера. Господи, как многочисленны Твои дела! По Своей мудрости Ты все сотворил. Земля полна Твоих созданий. Вот море, богатое и пространное, в котором нет числа присмыкающимся, животным малым и большим. В нем плавают корабли, там Левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем. Все они ожидают от Тебя, чтобы Ты дал им вовремя их пищу. Ты даешь им, они принимают. Открываешь свою руку, насыщаются. Если скрываешь свое лицо, они в смятении. Когда отнимешь их дыхание, умирают они и возвращаются в прах. Пошлешь свой дух, и они сотворены, и ты обновляешь лицо земли. Да будет слава Господня вовеки, да возрадуется Господь своим делам. Он смотрит на землю, и трепещет она, прикасается к холмам, и дымятся они. Буду петь Господу, пока я жив, воспою хвалу моему Богу, пока существую. Да будет приятно ему размышление мое. Буду радоваться о Господе. Пусть исчезнут грешники с лица земли, и не будет больше беззаконных. Прославь, душа моя, Господа. Аллилуйя.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

и трудно идти, но из последних сил своих бегу в объятия твоих.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Сын ничего от себя самого не может делать, пока не увидит того, что делает его отец. И что делает отец, то же делает сын. Ведь отец любит сына и показывает ему все, что делает сам. Он покажет ему и гораздо большее, так что вы все удивитесь. Как отец воскрешает мертвых и дает им жизнь, так и сын дает жизнь тем, кому хочет. Отец никого даже не судит, всю власть судить он доверил сыну, чтобы все чтили сына точно так же, как чтят отца. Тот, кто сына не чтит, не чтит и отца, который послал его. Говорю вам истинную правду. Тот, кто слышит слово мое и верит тому, кто послал меня, обрел вечную жизнь. Не предстанет он перед судом, он уже перешел от смерти к жизни».
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Питерный вагон. Читаем не спеша.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Рассуждение о смысле жизни – это, по сути, предположение о том, чему ее посвятить. Отсюда возникает вопрос: как можно знать, чему посвятить жизнь, если не знать, чем она закончится? Как можно правильно рассуждать о смысле какой-то деятельности без учета ее итога? Так и смысл земной жизни не определяется без своей финишной прямой страшного суда. Если иметь ложное представление о конце жизненного пути, то рассуждения о том, как его пройти, будут ложными. Учение о суде – это важная составная часть реальности. Знание будущего помогает понять, чем наполнить настоящее. По этому поводу Христос сказал: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Евангелие от Матфея 16:26. Другими словами, зачем отдавать себя тому, что не только не спасает от суда, но и гарантирует суровый приговор? В чем смысл временных и сомнительных земных достижений, если в итоге тебя ждет вечное проклятие? Для того и пришел Христос, чтобы взять наши грехи на себя, чтобы страшный суд перестал быть страшным для нас, верующих в Него. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо» — 12:14. Итак, философ, который в своих размышлениях о жизни не опирается на библейское учение о сотворении, как жизнь началась, грехопадении, как жизнь извратилась, и суде, как жизнь закончится, понятия не имеет, что такое реальность, а потому не может правильно ответить на исследуемый вопрос: в чем смысл жизни? Но Соломон не был таким. Его рассуждениям мы можем и должны верить, потому что в них четко прослеживаются все три оси координат. У него целостная картина происходящего. Он отталкивается от Божьего откровения, а не только от своих измышлений. Он отлично справляется с задачей богословской подготовки к приходу Мессии. Учение о сотворении, грехе и суде – идеальный предтеча для учения о спасении. Итак, к какому же выводу он приходит касательно своих исследований? К неутешительному. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжкое бремя, которое дал Бог сынам человеческим, чтобы усмирять их». 1:13. Действительность сильно отличается от философско-бытовых фантазий. Мир в своем падшем состоянии устроен таким образом, чтобы причинять страдания. Поэтому в самом общем смысле жизнь под солнцем равняется разочарованию. Загляните в свое сердце и признайтесь, что ощущаете постоянное противоречие между тем, чего хотите, и тем, чего можете достигнуть. На пути к вашим мечтам всегда что-то или кто-то стоит. Интересно, что внутри себя мы обнаруживаем желания, которые на Земле неосуществимы. Во многом это объясняется тем, что наша система ценностей изувечена грехом. Отсюда и неправильные желания. Но отчасти это можно объяснить и тем, что мы были созданы для другого мира, в котором нет опасностей, нужды, страданий и зла. Возможно, в нас живет некая память о потерянном рае, о той жизни, которой нас лишило грехопадение. Мы ведь постоянно стремимся улучшить условия существования, не довольствуясь имеющимися. Мы пытаемся приспособить под себя окружающую среду. Почему? По той простой причине, что она для нас не приспособлена. Бог проклял землю после грехопадения, и теперь тяжкое бремя возложено на человека. Он все сделал, чтобы мы не могли обрести здесь покоя. Земля – это место томления души, место страдания и разочарований. Такая концепция, как абсолютное счастье, неприменима к жизни под солнцем. И если даже внешне у человека все хорошо, то внутренне он постоянно испытывает чувство неудовлетворенности. Не верите? Посмотрите на Соломона. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и погоня за ветром» — 1:14. Итак, жизнь под солнцем – суета и погоня за ветром. Не просто суета, а еще и погоня за ветром. Много ли смысла в попытках поймать ветер? Увидев человека с сачком, носящегося по городу и пытающегося схватить ветер, вы сразу поймете, откуда он сбежал. Вот уж подлинное помешательство. Дело даже не в том, что ветер нельзя поймать, а вдруг можно. Вопрос глубже. А зачем его ловить? Зачем он вам, даже если вы его поймаете? Однако все, чему подавляющее большинство посвящает свои мимолетные дни, по сути, погоня за ветром. 7 миллиардов людей, растопырив руки, носятся по улицам. Сумасшествие ведь в том и заключается, что теряет связь с настоящей реальностью и выстраивается своя собственная, наполненная, как кажется, чем-то важным, нужным, достойным. Но в сущности это пар, дуновение, пустота, бессмысленность, суета. Даже Соломон объясняет первопричину такого миропорядка и всех его скорбных законов. Кривое не может сделаться прямым. И чего нет, того нельзя считать. 1.15. Контекст размышлений первой главы Экклезиаста – мир, его устройство и состояние. Очевидно, что он подобен сломанному механизму, подобен заевшей пластинке, на которой сам Бог наставил царапин. Когда Создатель выслал людей из рая, то, конечно же, позаботился о том, чтобы жизнь за пределами Эдема как можно меньше радовала взбунтовавшееся человечество. Изгнание из него было наказанием. А наказание теряет свой смысл, если оно не причиняет боли. «Господь согнул этот мир» 1.15. В дальнейшем Соломон прямо заявляет, что круто закрученные петли американской горки бытия смоделированы Богом, а не сатаной. «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым» 7.13. Это риторический вопрос, как вы догадываетесь. Кто может выпрямить ухабы житейской трассы, если именно такой ее проложил Бог? Вы сами? Правительство? Технологии? Деньги? Никто. Никто, кроме автора наказания. Мы можем лишь приспособиться к среде, в которую он нас поместил. Ни этот кривой мир, ни наше кривое сердце не могут быть выпрямлены собственными усилиями. И чего нет, того нельзя считать. 1.15. В устройстве жизни под солнцем нет того, что мы хотели бы видеть. Здесь отсутствуют важные компоненты для полноценного существования. Это как смотреть телевизор с неработающим звуком. Досадно, но что поделать? Чего нет, того нельзя считать. Другими словами, чего нет, того нет. Перефразирую весь 15 стих. Что Бог испортил, ты не можешь починить. Что Бог спрятал, ты не сможешь найти. Он так сильно изменил, согнул, повредил наш земной дом, что о нем теперь нельзя сказать «хорошо, хорошо весьма», как при сотворении. Теперь здесь царствует смерть, которая рано или поздно сведет в могилу даже самое здоровое тело. Теперь надо зарабатывать тяжким трудом. Теперь есть болезни, причем разнообразнейшие, тяжелые, неизлечимые. Теперь природа ведет себя так, чтобы человек чувствовал, что никакой он больше не царь. Ураганы, землетрясения, цунами, град, паводки, наводнения, сели, засуха, дикий холод, жара, пожары и так далее. Теперь животные стали опасны, а некоторые из них рассматривают своего царя исключительно с кулинарной точки зрения. Можно продолжить перечислять недостатки нашей нынешней среды обитания. Но, думаю, вы уже уловили суть. Она нуждается в капитальном ремонте. Здесь не осуществятся наши мечты. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Римлянам 8, 19-21.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Говорим о кино. Расскажу вам о том, что можно посмотреть интересного и полезного сегодня вечером. Например, американский фильм 2006 года «Пришествие» — «Visitation». Режиссер Робби Хэнсон. В маленьком городке появляется незнакомец, который творит чудеса и исподволь наводит обывателей на мысль, что он Христос. А немногим гражданам, не поддавшимся на провокацию, начинают угрожать адские силы. Это экранизация мистического триллера Фрэнка Перетти «Посещение». В сюжет книги режиссером внесены изменения, но основные мысли передаются хорошо. Книга была задумана как предупреждение христианам о том, что Христос придет именно так, как обещал об этом в Библии, а не иначе. О том, что бесы будут творить чудеса, чтобы прельстить и избранных. О том, что доверяющие больше чудесам, нежели Библии, будут обмануты дьяволом. О том, что церковь должна заниматься именно духовной работой, а не проектами в духе современности. Фильм «Пришествие».
1: Свободное радио. Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: было христианам в Колоссах.
1: И вас, некогда мертвых из-за своих грехов и того, что вы, будучи необрезаны, не принадлежали к Божьему народу, вас Бог вместе с ним вернул к жизни. Он простил нам все преступления. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту. Этим он обезоружил начало и власти, и, выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии.
2: Свободное радио.

100 нескучных историй. Люди с веревками. Как-то во время ледохода на реке один человек вошел в свою лодку, чтобы достать оттуда рыболовные снасти. В этот самый момент проплывавшая мимо льдина ударила лодку, оторвала ее от берега и понесла вниз по течению вместе со стоящим в ней человеком. Его друг, оставшийся на берегу, видя опасность, вскочил на лошадь и поскакал в деревню, что располагалась ниже по реке. Там он созвал на помощь местных жителей. Каждый из добровольцев взял из дому по веревке, и все они, не теряя времени, отправились на мост, под которым совсем скоро должна была проплыть лодка. Целый ряд свисающих веревок, приблизительно на расстоянии метра одна от другой. Они стояли там, на мосту, и ждали. Наконец показалась лодка. Она уже была до половины наполнена водой. Видимо, льдина протаранила лодку. В ней стоял промокший и озябший человек. Он пытался совладать с течением и направить лодку к берегу, но это никак не удавалось. Когда он увидел висящие веревки, то ухватился за ближайшую, был поднят наверх и спасен. Одна веревка могла бы не оказать этой услуги. Каждый человек с веревкой в руках на том мосту был важен, ведь никто не мог знать заранее, в каком именно месте проплывет лодка. Вот по этой же причине Бог и создал церковь. Церковь – это не здание, прежде всего, это люди. Это сообщество верующих людей, которые друг друга поддерживают, помогают, делятся каким-то опытом своим духовным. Бог лучше нас знает и понимает, что нам не обойтись без церкви. Поэтому Он и создал церковь, Христос создал церковь. Потому что друг без друга мы не сможем дойти до Царствия Небесного. Нам нужна помощь священнослужителей, простых рядовых прихожан. Нам в одиночку не спастись. И в церкви важен каждый человек. Точно так же, как там на мосту с веревками люди, да? Потому что мы не знаем, через кого в тот или иной момент нашей жизни, в той или иной ситуации, к нам может прийти помощь, поддержка, утешение, наставление. Вот почему важно присоединиться к церкви. И не просто ходить туда, никого не зная, ни с кем не общаясь, но стать действительно частью церкви, неотъемлемой частью вот этого живого организма, этого сообщества верующих. Отдельно взятый человек очень слаб, но вместе мы сильны. Иисус сам сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Библия, Евангелие от Матфея, 16 глава.

0: выбрать это сам.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Друзья, бойтесь похвалы и привилегий. В самом деле они всегда незаслуженные. Они не соответствуют нашему убогому моральному облику, зато прекрасно соответствуют горделивым амбициям. Мы и так слишком хорошего о себе мнения. Зачем позволять похвале и привилегиям повышать и без того завышенную самооценку? Возвращаясь к Соломону, не будем скрывать, что подарки он принимал, наверное, вагонами. Третье царство, 10:10-11. Не зря пророк Елисей, исцелив Неймана, не взял его даров. Подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. 7:8. Это учение о важности терпения, одной из часто упоминаемых в Писании добродетелей. Бог долготерпелив, ожидая того же и от нас. Числа 14:18, Галатам 5:22. Несомненно, это одно из ценнейших духовных качеств. Успех любого дела определяется его концом и никак не началом. Мы уже говорили об этом. Старт может быть хорошим, а финиш ужасным. Чтобы дойти до конца дистанции, не растеряв впустую данные Богом ресурсы, нужно терпение. Я знаю разносторонне одаренных людей, которые могли бы принести большую пользу царству, но их духовное состояние сводит на нет все их таланты. Характер гораздо ценнее незаурядных способностей. Результат определяется не столько одаренностью, сколько личностными качествами. Они помогут реализовать хоть и небольшой потенциал, но на 100%. Заметьте, в этом стихе противопоставляются терпеливый и гордый. Кажется, логично было бы противопоставить терпеливого и нетерпеливого, или высокомерного и смиренного. Но Соломон написал то, что написал. Чтобы объяснить это кажущееся несоответствие, нужно сначала дать определение терпению. Терпение – это способность идти тем же курсом, не получая результата. Это способность ждать. Другими словами, это умение мириться с нежелательными обстоятельствами. Чуть перефразирую. Это умение смиряться с тем, что не нравится, не предпринимая греховных способов изменения ситуации. Видите, терпение идет рука об руку со смирением. Высокомерный не станет терпеть того, что ему не угодно, ибо уверен, что заслуживает лучшего. Он привык или сразу брать то, что хочет, или громко хлопать дверью. Но он не будет оставаться в таком состоянии, когда что-то долго идет не по его сценарию. Он психанет и пойдет другим путем и всегда неблагоугодным. И поэтому конец дела лучше его начала, а терпеливый лучше высокомерного. Довести дело до триумфального конца сложно, и гордец здесь проиграет. Он не умеет ждать, выжидать, мириться и смиряться. Чем больше надменности, тем меньше терпения. И как следствие, нетерпеливый, он же высокомерный, поспешен на гнев.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: После папского отвержения аугсбургского исповедания Филипп Меланхтон потерял всякую надежду на примирение с католиками. Однако у него возникла идея о сближении с православной церковью. Попытка наладить связь с константинопольским патриархом через колонию венецианских греков не удалась. Но вскоре в Виттенберге появился православный диакон Димитрий, при помощи которого в Константинополь было отправлено аугсбургское исповедание, переведенное на греческий язык, а также личное письмо Меланхтона, где он писал, что лютеранство имеет много общего с православием. Диакон Димитрий, не получив ответа, в Виттенберг не вернулся. И лютеранские богословы решили, что он не смог доставить письмо. Спустя несколько лет еще одна копия аугсбургского исповедания была отправлена патриарху Иеремии II. Тюбингенские богословы сообщали, что не предлагают никаких нововведений в вопросах, касающихся спасения, и что лютеране сохранили веру, которой их научили апостолы, пророки и святые отцы, и которая была вдохновлена Святым Духом, Священным Писанием и семью Вселенскими соборами. После тщательных консультаций с Синодом патриарх Иеремия II составил ответ, датированный этим днем, 15 мая 1576 года. В своем письме патриарх приводит каждый из 21 артикула аугсбургского исповедания по порядку и объясняет, с чем он согласен, а с чем нет, и попутно предлагает свое понимание вопроса. Всего писем патриарха было 3. В ответе Иеремии содержалось четкое указание на то, что некоторые доктрины лютеранства абсолютно неприемлемы для православной церкви. В частности, вопрос о филиокве, принижение роли свободы воли в спасении, отказ от почитания святых, икон, мощей, а также монашества. Несмотря на то, что богословский диалог между православной и лютеранской церквями не получил тогда дальнейшего развития, он оказался полезным для обеих сторон. Три послания патриарха Иеремии II, выработанные с помощью видных греческих богословов, явились фундаментальным вкладом в развитие православной догматики. Это был также первый систематический обмен богословскими взглядами между православным Востоком и протестантским Западом. Познакомившись с сутью и объемом протестантских воззрений, православные смогли определить границы возможного сближения. Впоследствии появление значительной немецкой колонии в России во второй половине XVIII века способствовало ознакомлению православных и лютеран с верой противоположной стороны. Интенсивность православно-лютеранских контактов возросла в XX веке, в том числе после создания Всемирного совета церквей. След в истории.

0: Запечатлейте свое имя в сердцах, а не в мраморе. Чарльз Спержен.
1: Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: назначение боли. Когда Сью Фен узнала, что у нее почечная недостаточность и ей необходим диализ до конца жизни, она захотела сдаться. Одинокая пенсионерка, которая давно верила в Иисуса Христа, не видела смысла в продлении жизни. Но друзья убедили ее бороться, согласиться на диализ и довериться Богу. 2 года спустя она поняла, что ее собственный опыт кому-то нужен, когда посетила заболевшую женщину из церкви. Диагноз был серьезный. Женщина чувствовала себя несчастной и одинокой. Никто не в силах был понять, через что она проходит. Но Сью Фен пережила то же самое, понимала ее физическую и эмоциональную боль и смогла утешить свою новую подругу, как никто другой. Благодаря личному опыту она смогла особым образом поддержать одинокую женщину. «Теперь я вижу, что Бог по-прежнему может употреблять меня», — сказала она. Иногда бывает трудно понять, почему мы страдаем. Но Бог может использовать наши беды удивительным образом. Когда среди испытаний мы обращаемся к Нему за утешением, Он также дает способность помогать другим. Так апостол Павел научился видеть Божье действие в собственных страданиях. В них он получал Божье утешение, а затем утешал других. Не нужно отвергать боль и страдания. Мы можем ободриться тем, что Бог способен использовать их во благо. Господь, помоги мне доверять Тебе среди всех тревог, понимая, что я могу получить Твое безграничное утешение и делиться им с другими.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто знает? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит как тень? Книга Экклесиаст, 6 глава, 12 стих. Жизнь коротка, жизнь нестабильна, и жизнь, прожитая во плоти, не приносит удовлетворения. Вот что мы знаем. А кроме этого, мы мало что знаем еще. Если бы мы могли выбрать между богатством и бедностью, мы бы, безусловно, выбрали богатство. Однако что лучше? В Библии есть много предупреждений богатым. Мы не знаем, какое влияние богатство могло бы оказать на наше отношение к жизни и к Богу. Кто знает, что для нас лучше? Мы не знаем. Только Бог знает. Если бы нам дали выбор, мы выбрали бы здоровье вместо болезни. Однако что лучше? Приведет ли болезнь меня ближе к Богу и к более глубоким взаимоотношениям с Ним, или она ожесточит меня против Бога? Что лучше, успех или неудача? Опять же, будь у нас выбор, мы выбрали бы успех, однако сколько людей пришло ко Христу из-за разных неудач в их жизнях? В момент отчаяния и личной неудачи многие тянутся ко Христу. Так как мы не можем знать, что нам принесет будущее, не разумнее ли отдать завтрашний день в руки того, кто знает? Так как мы не знаем, что лучше для нас, не глупо ли спорить с Богом о тех обстоятельствах, которые Он допускает в наших жизнях? Мудрый человек подчиняет себя Богу и верит, что Он сделает то, что будет лучше. Отец, доверяя Твоей безграничной мудрости, мы отдаем наше будущее в Твои руки, зная, что только Ты знаешь, что принесет завтрашний день. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Ты не один. Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
2: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
1: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:

0: ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было.

0: Время подумать.
1: До чего мы сегодня договорились, друзья? Так это до того, что если в нашей жизни есть раздражительность, гневливость, обидчивость, колкость, дело не во внешних раздражителях, дело в нас самих. Нравится нам это или нет, но в такой ситуации работать надо прежде всего с собой. Не всегда помогает устранение внешнего раздражителя. Уйдет один нудный коллега, придет другой на его место. Сегодня подрезал один на дороге, завтра подрежут другие 10. И в очередь перед вами всегда найдется кому влезть. Такие ситуации будут всегда. Все, что мы можем проконтролировать – самих себя. Ну а что, если накрыло? Вот накрыло, и каким-то образом надо успокоиться. С точки зрения житейской мудрости, говорят, нужно все внимание переключить на дыхание. Задержать его на максимальное время, после чего снова начать дышать. Якобы вот так получается снизить и умственную активность, и отвлечься, и организм переходит на состояние, когда собственная физиология его волнует больше, и собственный инстинкт сохранения занимает большую часть ума, чем попытки вылить на кого-то гнев. Еще обычно советуют, если ярость уж так просится наружу, то можно бумажку какую-нибудь разорвать в клочья, подушку любимую побить, сломать какую-нибудь старую ручку. Может быть, вы при этом будете выглядеть странно, но это все равно лучше, чем если вы выпалите все свое негодование на объект раздражения. Мол, пусть это странновато, но все равно лучше скандала. Еще говорят, от гнева физическая нагрузка хорошо помогает. Так что, если чувствуете, что кипит, давайте отжиматься и подтягиваться, кто что умеет. Кстати, спорт – это вообще, в принципе, хороший эмоциональный регулятор. Я думаю, что вы способны еще вспомнить те времена, когда брали над собой верх и ходили в зал. Туда идешь через силу, а оттуда вылетаешь на крыльях. Сам себя победил, эмоции сбросились. Это как на плотине воду сбрасывают. Вот эмоции из тебя вышли, ты такой в хорошем смысле пустой и не способен ни на что отрицательное. Кому-то помогает пение, кому-то помогает покричать. Можно ехать в машине, если вы один, и ни с того ни с сего заорать. Ну, только лучше делать это, конечно, не в пробке, чтобы свидетелей не было. Так, по ходу, по течению. Можно в лес выехать, там покричать. Вот так вот набегаетесь, накричитесь, и волей-неволей наступит физиологическая фаза затишья и покоя. Приходите вечером домой, всех любите, всех цените. Никто и не догадается, что еще полчаса назад вы дико кричали в глухом лесу.
0: Вы подумали? А мы сказали.

0: Аня.
1: Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих.
0: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: Сделано для тебя.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир и благодать всем любящим Господа. С вами ваш брат во Христе Константин Иванков. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Эти слова апостола Иакова открывают нам две важные истины о духовной жизни. Необходимость искреннего общения между верующими и силу совместной молитвы. Во-первых, нам заповедано признаваться друг пред другом в проступках. Это не значит выносить на всеобщее обозрение любой грех, но строить отношения на честности и смирении. Открытость перед ближним побеждает гордыню, позволяет получить поддержку и совет, помогает духовно расти. Во-вторых, мы призваны молиться друг за друга. Иисус учил нас молиться не только за друзей, но и за врагов, за всех людей, потому что такая молитва – это проявление любви, сострадания и стремления к единству. Но давайте будем честны. Порой наша готовность молиться превращается в формальность. Кто из нас не произносил поспешно «Я буду за тебя молиться», а потом забывал об этом обещании? Мы говорим эти слова как утешение для человека, не вкладывая в них ни сердца, ни времени, ни усилий. Каковы последствия таких обещаний? Они обесценивают саму идею молитвы, превращая ее в пустые слова. Они ранят тех, кто надеялся на нашу духовную поддержку, и подрывают доверие. Они отдаляют нас от Бога, потому что молитва – это не ритуал, а живое общение с Ним и забота о ближнем. Они лишают нас благословений, которые Господь дает через искреннюю усиленную молитву. Апостол говорит, много может усиленная молитва праведного. Ключевое здесь – усиленная. Это молитва внимательная, постоянная, от сердца, а не формальная, подкрепленная делами. Как же изменить ситуацию? Прежде чем пообещать молиться за кого-то, задумайтесь, готовы ли вы действительно уделить этому время и внимание. Лучше сказать, я подумаю, как могу помочь, чем дать пустое обещание. Если пообещали, молитесь регулярно и делайте. Иногда человеку нужна не только духовная поддержка, но и реальная помощь. Пусть наши слова не расходятся с делами, а молитва становится проявлением любви. Тогда она обретет ту силу, о которой говорит апостол Иаков, и принесет благословение тому, за кого молится, и тому, кто молится.
0: Свободное радио. Нам по пути.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Всем привет! А вы знали, что во времена колонизации Латинской Америки в обряде причастия вместо вина использовали какао? Дело в том, что в Америке не рос виноград. Когда монахи-миссионеры привезли виноградную лозу в Америку и стали делать вино, причастие начали делать с вином. Правда, поначалу только священники. А как вы думаете, насколько принципиально причащаться именно вином? И как делают в вашей церкви? И что означает Евхаристия лично для вас?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какой час ночи придет вор, он не спал бы и не дал бы вору забраться в дом. Поэтому будьте и вы готовы. В час, когда вы не ждете, придет Сын Человеческий. Будьте такими, как верный и разумный управитель, которого хозяин может смело поставить над всей прислугой и поручить ему в положенное время выдавать их паёк. Счастлив тот слуга, которого хозяин, вернувшись, застанет за делом. Говорю вам, он отдаст ему под начало все свое имущество. Но если негодный слуга, тот скажет в душе: «Не скоро вернется хозяин», и начнет бить других с

0: Воронкова Ольга. Прости меня, Господь, прости, что не всегда мои пути прямы и чисты перед Тобой. Прости меня, Господь благой, прости меня, что не всегда иду Твоим путем туда, где обитаешь Ты, Господь. Прости, что часто кормлю плоть. Не научилась я любить и к людям слабым снисходить, что не всегда могу прощать на зло, любовью отвечать. Прости меня, Отец благой, что, увлекаясь суетой, я забываю про Тебя и в мир бегу, себя губя. Но Ты, Отец, своей рукой меня приводишь вновь домой. Я каюсь и Тебя молю, прости, Господь, рабу Твою. Ты милосердный и святой, мне возвращаешь мир, покой. В свои объятия берешь и на руках меня несешь.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
2: Свободного радио.

Лови момент. Ты все равно будешь неправ в глазах людей, когда вдруг сделаешь свой шаг на высоту идеи. Найдутся и такие, что скажут, мол, не подадут руки при встрече, не сдерживая себя ни во взглядах, ни в оборотах речи.

кинул. Твои ориентиры — небо, а тело — место для души. Они считают, ты ошибся. Докажи. Переверни весь мир, и что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее, почувствуй, покажи. Другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет.

денег рабство, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страхи, не избежать плахи, если она предрешена. А если нет, подумает, родился в рубахе. Но ты-то знаешь, истина одна. Никто не прав, не виноват, никто не лишний.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Павел, я с города Бреста, Беларусь.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Сначала это была вера отца. Ну, поскольку отец водил всегда воскресную школу, с собой забирал. А потом как-то отошел от Бога, и в один момент ты в друзьях не находишь того, чего видел или того, чего искал. Ну, просто появляются вопросы. А в один прекрасный момент папа предлагает поехать в церковь. То есть, если уже говорить к этому моменту, внутри что-то происходило, какие-то вопросы, и ты просто попадаешь в церковь, попадаешь в ту атмосферу, где давно не был, и просто такое ощущение, что ты попал домой, приехал спустя 10 лет домой. Это к слову тому, что понял, что стоит пересмотреть свои взгляды. А сейчас просто понимаю, что Иисус — это тот, кто без компромиссов выслушает тебя, и это крутой учитель.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Благодаря вере ты видишь то, что Бог делает через меня, чего бы я вообще никогда не сделал.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Сразу сходу я на 3:16.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Вера – это свобода. Потому что, читая Библию, ты видишь, насколько свободен Бог. А Он свободен абсолютно и полностью, потому что Он создал этот мир. Вера, она у нас также свободна. Но наши ограничения, которые мы видим, это они не из-за веры. Они из-за любви к другим людям. Мы ставим себе ограничения, какие-то рамки. А вера, она свободна.
2: Свободное радио.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Как-то раз недалеко от дома мне чуть не кинулась под колеса заплаканная женщина. Я остановился и вышел, чтобы выяснить, что же случилось. Всхлипывая и поминутно прерываясь на сморкание, женщина рассказала историю о том, как ее муж поехал на рыбалку и попал в аварию. Роняя слезы на асфальт, женщина убеждала меня, что теперь он находится в больнице, и ей срочно нужны деньги на такси, чтобы доехать до него и привезти необходимые документы. Недолго думая, я открыл кошелек и, обнаружив там половину суммы для поездки, отдал их. Всю дорогу на работу я, полный радости, раздумывал о милосердии и сострадательности. На следующее утро меня ожидало горькое разочарование. Та самая женщина с тем же самым заплаканным лицом снова попыталась остановить мою машину, но, увидев меня, капитулировала и убежала за дом. Подобные события происходили в моей жизни не раз. В очередной раз, отдав деньги, я видел, как мошенницы собирали недостающие рубли на лекарства в аптеке в течение целых месяцев. Ну а сколько раз человек помятого вида просил у меня денег на хлеб, собирая на очередную бутылку водки, и не вспомнишь. Как бы там ни было, количество обманщиков не меняет моего взгляда на благотворительность. Во-первых, вне зависимости от паразитирующих на сострадании мошенников, не становится меньше тех, кто действительно нуждается в помощи. И если вы точно не можете знать, обман тут или нет, то можно смело помогать. Во-вторых, если я по неведению жертвую преступнику, я не теряю свои награды за доброе дело. Этой наградой является радость от ощущения исполнения своего предназначения. Бог учит нас отдавать так, чтобы наша левая рука не знала, что делает правая. Сострадание и жертвенность должны стать естественной частью нашей жизни. Я говорю не только о просящих милостыню на улице. Есть множество добрых дел, тяжело больных или голодающих людей, которые просят о поддержке через крупные благотворительные организации. Раздать себя ради ближнего – это тот самый крест, который просит нас взять Христос. Созданные для добрых дел, мы обретаем покой и радость, лишь делая их. Не бойтесь быть обманутыми и не стесняйтесь быть наивными. Не обкрадывайте самих себя.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Новая музыка на «Свободном радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: К Иисусу принесли маленьких детей, чтобы он прикоснулся к ним. Но ученики, увидев это, стали их бронить. Иисус подозвал детей к себе и сказал: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Царство Бога принадлежит таким, как они. Говорю вам, кто не примет Царство Бога как ребенок, не войдет в него».
2: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Здесь Катя, и вы на Свободном радио. Недавно увидела ролик о том, как люди, всю жизнь не различавшие цветов, надевают специальные коррекционные очки и впервые видят мир таким, какой он есть на самом деле. Очки надевали и подростки, и взрослые, и уже пожилые люди. И перед тем, как их надеть, они вели себя по-разному. Кто-то шутил, кто-то был невозмутим, кто-то с интересом брал новинку в руки. Но знаете, после того, как они надевали очки, у всех была одна и та же реакция. Они плакали. Плакали и благодарили. Мир вокруг оказался таким прекрасным. Мне кажется, когда мы понимаем Божью истину, мы тоже начинаем видеть мир по-новому. Он уже не черно-белый, он прекрасный и цветной. Вот поэтому мы и благодарим Бога за это открытие, откровение в Иисусе Христе. А у вас какой мир? Цветной или черно-белый?
1: Привет! Это Бугаков, и это «Свободное радио».

Николай Гумилев. Слово. Вон и день, когда над миром новый Бог склонял лицо свое. Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне. Если точно, розовое пламя слово проплывало в тишине, а для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что это слово Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества. И как пчела в улье опустела, дурно пахнут мертвые слова.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: После папского отвержения аугсбургского исповедания Филипп Меланхтон потерял всякую надежду на примирение с католиками. Однако у него возникла идея о сближении с православной церковью. Попытка наладить связь с константинопольским патриархом через колонию венецианских греков не удалась. Но вскоре в Виттенберге появился православный диакон Димитрий, при помощи которого в Константинополь было отправлено аугсбургское исповедание, переведенное на греческий язык, а также личное письмо Меланхтона, где он писал, что лютеранство имеет много общего с православием. Диакон Димитрий, не получив ответа, в Виттенберг не вернулся. И лютеранские богословы решили, что он не смог доставить письмо. Спустя несколько лет еще одна копия аугсбургского исповедания была отправлена патриарху Иеремии II. Тюбингенские богословы сообщали, что не предлагают никаких нововведений в вопросах, касающихся спасения, и что лютеране сохранили веру, которой их научили апостолы, пророки и святые отцы, и которая была вдохновлена Святым Духом, Священным Писанием и семью Вселенскими соборами. После тщательных консультаций с Синодом патриарх Иеремия II составил ответ, датированный этим днем, 15 мая 1576 года. В своем письме патриарх приводит каждый из 21 артикула аугсбургского исповедания по порядку и объясняет, с чем он согласен, а с чем нет, и попутно предлагает свое понимание вопроса. Всего писем патриарха было 3. В ответе Иеремии содержалось четкое указание на то, что некоторые доктрины лютеранства абсолютно неприемлемы для православной церкви. В частности, вопрос о филиокве, принижение роли свободы воли в спасении, отказ от почитания святых, икон, мощей, а также монашества. Несмотря на то, что богословский диалог между православной и лютеранской церквями не получил тогда дальнейшего развития, он оказался полезным для обеих сторон. Три послания патриарха Иеремии II, выработанные с помощью видных греческих богословов, явились фундаментальным вкладом в развитие православной догматики. Это был также первый систематический обмен богословскими взглядами между православным Востоком и протестантским Западом. Познакомившись с сутью и объемом протестантских воззрений, православные смогли определить границы возможного сближения. Впоследствии появление значительной немецкой колонии в России во второй половине XVIII века способствовало ознакомлению православных и лютеран с верой противоположной стороны. Интенсивность православно-лютеранских контактов возросла в XX веке, в том числе после создания Всемирного совета церквей.
3: След в истории.